Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

среде, 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Четверг в столичном регионе был апогеем потепления. Ну а сегодня в Москве и области уже идут дожди. Температура понизилась с плюс 25 всего лишь до 16-18 градусов. И примерно такие же показатели на термометрах, по прогнозам, будут в субботу и воскресенье. Но зато осадков в выходные не ожидается.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 7 часов утра. Нарядный пятничный, надеемся, и новости такие же. Денис Лидин в студии, доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Ну что, давайте попробуем, чтобы новости были такие же. Центробанк предложил применять у нас в стране к невостребованным выплатам по полисам страхования жизни. Такой же механизм, который уже ввели, он действует для так называемых спящих банковских вкладов. То есть переводить невостребованные средства на спецсчет в ЦБ. Есть просто, конечно, ситуации, когда в страховой зависают уплаченные за полисы деньги клиентов. И вот новый механизм, поясняют эксперты, может работать тогда так, если его утвердят. Когда полис страхования жизни закончится, допустим, а клиент за деньгами не является, сам страховщик будет обязан его искать, и вот только если не найдет, средства будут переводить в Банк России. Как-то как раз, еще раз, действует уже для невостребованных вкладов в банках. Эту идею обсуждают сейчас со страховыми компаниями, и при этом важный нюанс. Юридически, конечно, такие невостребованные деньги все равно остаются собственностью или вкладчика, или застрахованного человека, и они в любое время могут за ним потом обратиться в ЦБ. Россия и Китай планируют расширить туристические возможности за счет открытия авиарейсов на новых маршрутов в обе страны. Как сообщили о такой перспективе в нашем правительстве, возможности и российских, и китайских путешественников за счет запуска полетов по новым направлениям в России и Китае. И также еще важный нюанс, за счет запуска взаимного автотуризма расширится уже в ближайшей перспективе. Это при том, что те же, допустим, авиарейсы и так уже происходят, напомню, почти из 15 городов России, примерно в 15 городов Китая. А по автотуризму вообще, получается, будет важнейшая новация, потому что до сих пор въезд в Китай на личном автомобиле из России невозможен. И новость о возможностях купить желаемое. Вот давайте от тех же автомобилей далеко отходить не будем. Россия ведь занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, уступая только Китаю, США и Индии. Это показатель наши власти периодически произносят вслух. Это, мягко скажем, крутой показатель, потому что покупательная способность, если по-простому, это сколько одних и тех же товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Вот мы 4-е в мире. Так вот, один свежий пример на этот счет. Россия снова вошла в топ-10 мировых лидеров по продажам новых авто. По итогам августа мы, как покупатели, показали какие-то невероятно впечатляющие результаты, поднявшись еще раз на 9-е место в мировом рейтинге, просто войдя в топ-10, купив всего за месяц 114 тысяч новых машин, обогнав при этом Францию, Британию, Италию в Европе, и, что самое любопытное, обогнав даже многолетнего лидера Южную Корею, чей авторынок, а он считается одним из самых стабильных, по продажам раз и ушел вниз за август, причем сразу почти на четверть. И таким образом Россия вернулась в первую десятку мировых авторынков, чего не было с 2021 года. С этим мы всех обладателей новых машин в стране и поздравляем.
4: Здесь Света бы добавила, но не от души, да?
5: Не от своего сердца.

0: Всем большой пятничный привет, друзья.
1: С добрым утром.
0: Здравствуйте, да, приветствуем вас. 11 сентября на календаре, да, как мы уже говорили, пятница. И, тем не менее, пойдем по привычной и приятной схеме. Много прекрасной музыки. Вы, замечательные люди, с нами в компании обсуждаете какую-то тему. Света сейчас расскажет, какую. Игра «Седьмой класс», рубрика «Мой саундтрек», она же «Игра мой саундтрек». И ваши истории мы по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru.
1: И вот так случилось, что сегодня в пятницу вся страна отмечает Всероссийский день трезвости.
0: Да.
1: Да, там все. Но мы решили у вас спросить так, пошире, скажем, и расскажите нам, пожалуйста, в наших соцсетях, от какой привычки вы когда-либо отказались и не пожалели.

0: R.E.M. и Losing My Religion на радио 7 на Семи Холмах. 7.12 в российской столице, друзья. Пора посмотреть, что там в сети произошло за ночь такого, что мы с вами могли проспать.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Можно было бы самостоятельно полистать все различные ленты. Можно, а зачем? Помнишь эту фразу?
0: Да,
2: ну,
0: это
2: да,
0: автомат.
2: Да, да, да. Так вот, фраза «можно, а зачем» теперь официальный товарный знак «АвтоВАЗа». Все, они же подавали патент на эту фразу, им все утвердили, подписали. Теперь, если ты вдруг, Дима, захочешь использовать эту фразу и напечатать ее на футболке, потом продать, «АвтоВАЗ» может к тебе прийти и сказать: «Не делайте так, пожалуйста», и в суд тебя еще позвать. Но говорить-то мы это можем, да?
0: Кроме шуток, маркетологам мое почтение.
2: Согласна.
0: Вот так выкрутить, да, историю с минусом на историю с плюсом, молодцы.
2: Хорошо, да. Интересная такая история. Ученые назвали новый род насекомых в Австралии. Он, кстати, там к клопам относится, если что. В честь Тейлор Свифт.
0: Угу, да, они вот, поют да. клопы или
2: что? Нет. Не знаю, почему. Я пробовала найти, откуда вот растут ноги у этой истории, но ее нет. В общем, там несколько насекомых, целый ряд. И назвали в честь нее самой, плюс в честь ее альбомов. Ну, в общем, вот такая история. Люди на этот счет всячески изгаляются.
0: Ну, а как
2: мемы
0: еще?
2: Рисуют, да. Конечно, соединяют, собственно, насекомые и Тейлор. Зачем? Непонятно. Я не знаю, что двигало учеными.
0: Вот ученые-то разные бывают. Да, астроном звездочку подарит, биолог клопа. Ну, знаете, кто что любит, действительно.
2: Так, что касается мемов, уж тоже не могу пройти мимо. Наверняка зайдете в сеть и увидите: глава Россотрудничества Игорь Чайка стал знаменит на весь мир. Миллионные просмотры у фотографий и у картинок с его, собственно, лицом.
0: Почему?
2: Ну, потому что он большой человек.
0: Это
2: ну,
0: та
2: большой.
0: Самая новая раскладушка iPhone, где он прям вот...
2: Да,
0: в
2: а,
0: вот
2: да, да, да.
0: То есть новый мем, хорошо.
2: Да, все, вот теперь у нас есть. Ну и в США предпродажа билетов на «Мстители» «Доктор Дум» превысила 50 миллионов долларов. Почему я зацепилась за эту новость?
0: Предпродажа.
2: Потому что предпродажа, да. 18 декабря будет премьера, но уже сейчас там кинотеатры продают на вот этот показ и вообще на весь этот день билеты. И представьте, 50 миллионов долларов уже кинотеатры, собственно, заработали на этих самых билетах. Невероятная история. Это же насколько нужно любить «Мстителей», чтобы за несколько месяцев покупать билеты.
0: Бывает в нашем прокате, я еще ничего против отечественного кино не имею, вот, ну, выйдет какой-нибудь фильм, он эти 50 миллионов долларов даже не соберет. Потратит ну, на съемки, да.
2: С удовольствием умеем, можем себе позволить.
0: А здесь, смотрите, ну, ладно, действительно, насколько можно... Ты любишь «Мстителей»?
2: Да. Если честно, то да.
0: Понял. Ну, ладно, ничего страшного. Ладно, смотрите хорошее кино. О кино мы сегодня тоже обязательно поговорим, но это будет ближе к финалу «Утро на Семи Холмах», а вот через пару минут «Гороскоп».

0: Рэй, Натали Донт на радио 7 на Семи холмах. Ну, друзья, пора посмотреть на небо. Понятное дело, в московском небе облака и дожди, но тем не менее, за облаками есть звезды. И вот что звезды на день сегодняшний обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, например, смотрите, как хорошо. Финал недели порадует вас приятным ощущением того, что сложные процессы наконец-то завершились. Овны, львы и стрельцы смогут с чистой совестью переключить внимание на личные интересы и увлечения.
0: Знаки Земли. Вам сегодня стоит избегать необоснованных рисков при оформлении договоренностей с незнакомыми специалистами. Излишняя доверчивость может принести тельцам, девам и козерогам разочарование и финансовые потери.
2: Ох. Так, знаки воздуха сегодня могут захотеть спонтанно сменить обстановку и провести вечер в нестандартном месте. Это в день трезвости тогда. Близнецы, весы и водолеи почерпнут из этой поездки массу ярких эмоций и свежих идей.
0: Ну а знаки воды сегодня осознают, как трансформировать накопившийся опыт. Раки, скорпионы и рыбы почувствуют твердую почву под ногами и абсолютную уверенность в своих силах.
1: Утро на семи холмах. Мир гораздо интереснее, чем туристический путеводитель. Travel-эксперт Ольга Яковина находит маршруты, которых нет на картах, и помогает спланировать ваш идеальный отпуск. Вояж. Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Карпрайс, прайс. Продай авто на Карпрайс, прайс.
2: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав.

0: Станислав Добужинский. Мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин в сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.

Конечно, рок-сет на радио 7 на Семи Холмах. И мы будем не только слушать свое сердце, но еще и отличную музыку. И совсем скоро с нами Дэрил Холл и Джон Оутс. А еще Ленни Кравиц.

0: радостный хит от английского квинтета Spice Girls. Семь 28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Новый съезд с московского скоростного диаметра на Каширское шоссе, которое открыли накануне, разгрузит теперь участки самого Каширского, еще Каспийскую улицу. Эта эстакада частично в том числе накрывает пути МЦД-2. И, к слову, во время стройки движение поездов там не прекращалось. И теперь за счет нового съезда перепробег автомобилей на этом участке будет практически в два раза меньше, чем было. А время съезда со скоростного диаметра на Каширское шоссе вообще сократится с 6 до 1 минуты, то есть в 6 раз. И в целом поездки за счет нового открытого съезда становится отныне быстрее для жителей районов Москворечья-Сабурова, Царицына, Орехово-Борисово-Северное и Братеево. С этой субботы в Москве начнут действовать еще 3 новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Это произойдет в 2 округах. Вот благодаря этому автобусы и электробусы сразу 15 маршрутов будут проезжать участки в 2-3-4 раза быстрее. Одна выделенка, власти анонсируют, завтра откроется на улице Ставропольская перед улицей Совхозная. На улице Свободы выделенку введут от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда, и еще на Волжском бульваре выделенная полоса будет перед улицей Окской и позволит в субботу городскому транспорту проезжать участок вдвое быстрее. Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании бесплатно смогут провести свои велосипеды

0: среды. Кому захочется с 9 часов вечера сегодня и до 6 утра понедельника. Это напрямую связано с проведением осеннего велофестиваля и детского велофестиваля. Это будет в ближайшие выходные. Для участников по поводу прохода через турникет пассажиру с велосипедом надо только будет традиционно оформить на станции отправления нулевую квитанцию на велосипед, и он поедет бесплатно. Что касается детского велофестиваля, тут нюанс. Он пройдет в воскресенье на Цветном бульваре. Для участия в заездах приглашаются юные горожане от 3 и до 14 лет. И заезды для детей и подростков разного возраста пройдут в воскресенье с 11 утра до 4 часов дня. А теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, северо-запад на 7.30 утра оказался в главных антилидерах по трафику. Там только красный цвет на Ленинградском из области Домкат и на Московской кольцевой в районе Ленинградского, причем тормозит там все в обе стороны. Все подъезды из области с востока также битком. И еще из-за последствий ДТП крупные заторы на стыке МКАД и Волгоградского и на скоростном диаметре на юго-востоке.
1: Радио 7.

0: Лени Кравиц, его Лоу на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в соцсети, в наши чаты за первыми комментариями по теме.
1: Отмечаем сегодня Всероссийский день трезвости. Вот прям в пятницу, да, господа. И спрашиваем у вас, от какой привычкой вы когда-то отказались и не пожалели об этом. И понятное дело, что очень многие пишут, что отказались от вредных привычек. Большие молодцы, вот прям большие молодцы. Будем сегодня озвучивать эти сообщения. Доброго утра, любимое радио и любимые все. День трезвости. Как странноватенько звучит праздник с налетом грустинки, пишет Евгений.
0: А что? Ну, а по теме... Почему?
1: Ну, вот смотри, я не знаю, как будто бы что-то бросать, это может быть всегда сложно, или там я уже не знаю.
0: Представляете, вот были бы мы совсем детьми и соску не бросили бы, да, там в возрасте полутора лет. Ну, соску.
1: Ну, да.
0: Ну, когда-то же надо бросать, действительно.
1: И вот Женя пишет по теме. Курил 25 лет, бросал мучительно и без альтернативных всяких средств, бросил и не жалею ни капли.
0: Вот странная, да, привычка? Сначала ты начинаешь курить, как все, да, ну, школьники там в институте, еще где-то. А потом, понимаешь, спустя какое-то время, что это бесполезно. Вот если есть какие-то привычки, то это самое бесполезное. А бросить уже очень сложно. Да, Евгений, искренне понимаю, тоже держусь. А, Дмитрий, с 9 до 30 лет тоже, с 9 лет, заметьте, не выпускал ничего, там, ни одной сигареты мимо, сейчас пишет, все бросил, на 25 этаж пешком со стихами легко.
1: Ничего себе, ничего себе.
0: И Дмитрий же добавляет, а еще из важного, перестал обращать внимание на мнение других по поводу моего бытия.
1: Вот это отлично.
0: Вот это бы, конечно, нам бросить, потому что с детства вбито в голову. А что подумают?
1: А что люди другие? Скажут? Да, да, да. Александра пишет, со вчерашнего дня думала, от какой привычки отказаться бы. Да ни от какой. И ароматный кофе с утра, и подышать с той же чашечкой кофе, и в пятницу бокальчик, и сало, и шпротинку, и пропускать иногда тренировочки, пропускать иногда можно, и спать до обеда по субботам. В общем, все привычки мне пока дороги. И тут же люди отреагировали, сказали, 0% осуждения, 100% понимания.
0: Ну, Александра, это великолепное сообщение, это просто заявка на победу опять же с утра, и, как говорил один апостол, все мне дозволено, но ничто не должно обладать мною. Вот это, собственно, оно. Прекрасно, Александра, вообще.
1: Ну, хорошо
0: просто,
1: же, да.
0: Сейчас отметим, там еще и лайков множество. Но, опять же, друзья, мы только начали, мы еще не видели ваши сообщения. Заходите в соцсети, рассказывайте в этот день трезвости, от какой вредной привычки отказались вы. И там пока в голосовании лидирует та самая привычка про день трезвости вроде. Но, опять же, можете и проголосовать, и написать комментарий автору лучшего. В финале «Утро на Семи Холмах» мы вручим тот самый очень-очень приятный фирменный подарок «Радио 7».

0: Джон Олдс на радио 7 на 7 холмах и Out of Touch. 7.46 в столице, и с каждой минутой, друзья, все ближе и ближе наши мистические выходные.
1: Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов.
0: Как утверждал легендарный сериал, истина где-то рядом. Но чтобы ее найти, нужно сделать звук погромче. Кстати, у кого дома висел плакат «I want to believe»?
2: У меня.
0: И у меня, да, было дело. Радио 7, друзья, представляет уикенд секретных материалов. И в эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Но, как вы знаете, доверять можно только Радио 7.
2: И вот смотрите, Шер, оказывается, могла стать одной из приглашенных звезд секретных материалов. Но по итогу в кадре появилась ее профессиональная двойница. Как так получилось и что сама Шер сказала, когда увидела готовую серию, узнаете уже в эту субботу и воскресенье.
1: Уикенд секретных материалов. Только на Радио 7.

0: Garbage и Only Happy When It Rains на радио 7 на Семи Холмах. Так что, если вы любите дожди, пожалуйста, будьте счастливы. Как, собственно, в этой песне группы Garbage. Ну, и а школьникам, извините, вне зависимости от погоды, следует сесть за парты. Игра 7 класс уже минут через 15-20 на радио 7. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.

0: акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде.

0: Москве 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Пятничное. Главные политические и экономические события для нашей страны. И сегодня, в пятницу, и в ближайшие выходные, на самом деле, будет происходить в Индии. Там открывается саммит БРИКС, и пройдет он в Нью-Дели. Президент России уже там. Завтра-послезавтра примет как раз в саммите участие. А вот до этого сегодня уже проведет очень важные экономические переговоры с премьер-министром Индии. По поводу того, какие вопросы лидеры двух стран будут обсуждать, известно, что это, например, будут торговля и экономическое сотрудничество. В целом, глобальные экономические проекты двух государств, инвестиции в российскую экономику и в наши проекты в разных сферах, плюс еще расширение присутствия наших компаний на индийском рынке. Вот из последнего, буквально напомню, накануне наши авиаторы подписали уже договор на постройку для Индии 85 новых отечественных лайнеров Ил-114-300. В Минпросвещение. Рассказали подробности. Они сейчас будут важны тем, кто в 9-м, например, классе. И со следующего года, естественно, станут 10-классниками. Так вот, речь про новый стандарт для старших классов, который начнет действовать во всех школах в стране со следующего учебного года. Тут самым главным изменением окажется возможность для 10-11-классников изучать все предметы только на базовом уровне, а не как сейчас. Обязательно, напомню, углубленное изучение минимум 2 предметов. При этом в следующем учебном году объявили, в школах сохранится обучение по 6 действующим профилям. Профильные классы имеются в виду и останутся группы с учетом образовательных потребностей учеников, узкопрофильные такие группы. Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ

0: У нас. Это происходит сейчас в Кемерово, в Сибири. Об этом проекте отечественным известно следующее. Там прям запустили уже сборку электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, сокращенно ЭВТОЛ. Это единственное в стране производство такой подобной техники у нас. Предприятие. Давайте по деталям пройдемся. Любопытно ведь. Может выпускать до сотни таких ЭВТОЛов в год. Первые, к слову, 5 машин летающих электрических уже заказали частные покупатели. Буквально, причем для себя любимых, потому что, еще раз, пока это одноместные аппараты. По 8 двигателей у каждого, полчаса в воздухе, скорость до 95 км в час, дублирование критически важных систем и автоматический выпуск спасательного парашюта, в случае чего. Благодаря способности одноместных вот этих летающих электромашин, которые собираются уже в Сибири, садиться и взлетать вертикально способность, а также зависать в воздухе, объявлено, что аппарат реально рассматривают как решение для пассажирских и грузовых перевозок в городских условиях у нас в стране. К слову, даже такой чудо-аппарат массой до 115 килограммов, знаете, какая интересная подробность? Он не требует сертификации по воздушному кодексу России, и его можно зарегистрировать просто через госуслуги.
1: Мы еще в пробках над Москвой в аппаратах не стояли, да, у нас?
0: Не зависали.
1: Да.

0: Доброе утро, друзья.
1: Доброе.
0: Это пятница, 11 сентября на календаре, и в эту пятницу мы будем слушать отличную музыку. Мы обязательно сыграем в 7 класс уже через несколько минут. Заявки по-прежнему оставляйте на сайте radio7.ru. Ну и здесь же тема этого утра.
1: Ну да, мы сегодня отмечаем, ну как мы, всей страной, да, официальный праздник, господа, мы ничего не придумали, Всероссийский день трезвости, уж так сложилось, выпал на пятницу, все, вариантов нет, и мы спрашиваем вас у нас в соцсетях, а есть ли какая-то привычка, может быть, вредная, а может быть, нет, ну, мало ли, какие привычки бывают, вот есть ли та привычка, от которой вы отказались и не жалеете?

0: не могут. Недостаток сна. Вот такая еще привычка имеется.
1: Кто бы мог подумать.
0: Действительно, да. У тебя есть такая привычка? У меня есть.
1: Знаете, у многих мужчин, сейчас вот по большому секрету скажу, особенно в молодости, есть привычка, у которой есть имя.
0: А ну-ка.
1: И ты вот не можешь ее бросить. Вот прилип и все. И она тебе жизнь портит. И ничего хорошего не происходит. И ты понимаешь, добра не будет. Но бросить эту вредную привычку ты не можешь. В молодости, я же говорю про мужчин. У каждого была такая привычка, у нее есть имя.
0: Красиво,
1: да.
0: Красиво. Так, ладно, еще один пункт, собственно, в этом списке. Да.

0: Рик Эсли, We're Never Gonna Give You Up на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, самое время сыграть. И кто сядет за парту, сейчас познакомимся.
1: Седьмой класс на Радио 7.
2: Так, всем школьникам большой привет. Знаю, что сейчас многие едут в школу. Отличных оценок. Ну а мы открываем дверь класса. И к доске взывается Сергей. Сергей из Ростова-на-Дону. Сергей, доброе утро.
0: Сережа, ну кто руку тянул? Сережа тянул, Сережа к доске выходить. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Дмитрий, доброе утро. Светлана, всем доброе утро.
2: Ой, вы смотрите, какой молодец, бодрый. Видимо, домашнее задание сделал.
0: Галстук погладил. Молодец.
2: Пристали к Сергею. Сереж, как в школе учились? Хорошо ли, плохо ли?
3: Ну, честно говоря, в школе учился хорошо, даже, наверное, более чем хорошо. Так что аттестат выше 4,5 был. Ну, нормально все хорошо было.
2: Ну, значит, вам не составит труда сегодня ответить на вопросы 7 класса школьной программы и забрать у нас прекрасный приз. Это сертификат в книжный магазин и купить себе все, что захотите.
0: Сумма там тоже очень даже приличная.
2: Да.
0: Ну, и вы, как приличный школьник, должны взять сейчас и на

0: Передавайте записки девочкам далее. Сыграли. Это была хорошая четверть, скажем и вам, хоть она и пронеслась за две недели, но эта игра обязательно вернется как-нибудь еще. Например, перед зимними каникулами неплохо будет снова сесть за парты. Как вы думаете?
1: Седьмой класс на Радио 7.

0: Stereophonics, их Maybe Tomorrow на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Отличная музыка, ну, например, Шер уже через пару минут. Ну и помимо музыки, Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». В эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7. Реклама.
2: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8 499 700 1010.

Один из главных хитов финала 90-х, Cher, ее «Belief» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, главные хиты, опять же, и впереди, и очень скоро с нами Джон Ньюман. Бритни с

0: 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет, доброе утро, город. В центре Москвы завтра с 6:30 утра и до 17:30 изменится движение трамваев Т1 и Т2 маршрутов глобальных. Это связано с проведением осеннего велофестиваля и заодно еще велогонки «Москва». И уточнение у департамента транспорта такие. Маршрут Т1 изменится на участке между Павелецким вокзалом и станцией Красносельская. Трамваи там завтра пойдут через метро Пролетарская, площадь Ильича и Авиамоторная по Красноказарменной улице, дальше и через станцию Бауманская. А трамваи Т2 завтра свяжут Павелецкий вокзал взял со станции Авиамоторная через метро Пролетарская и площадь Ильича. Ну и в свою очередь трамвай А поедут еще от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и станцию Тульская до Серпуховского вала. В метро начали глобально обновлять навигацию. Это в связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии. 73 тысячи цифровых и бумажных схем поменяют в итоге в вагонах, на платформах, вестибюлях, перед входами на станции метро МЦК МЦД. Обновленные схемы заодно появятся на колоннах экстренного вызова, на стойках живое общение, в аэропорт, на ЖД и автовокзалах. Вообще на навигационных элементах теперь будут указаны 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и 4 диаметра, а также аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Первый участок Рублево-Архангельской линии метро, напомню, открывали в день города, второй будут открывать в следующем году. С этого воскресенья в Москве стартует новый сезон городского проекта «Спортивные выходные», и, в общем-то, теперь тренировки переносят с уличных площадок в помещения. Поэтому будем в курсе. Занятия теперь начнутся на Южном и Северном Речном вокзале, Центральном рынке, в технопарке Сколково, футмолле Депо Москва, культурном центре Строгино, Центральном детском магазине на Лубянке, ТРЦ Щелковский,

0: Ривьера и Мозаика. Вообще всего 15 площадок с популярными направлениями. Йога, растяжка, функциональные танцевальные тренировки, фитрок, зумба-тонинг, высокоинтенсивный интервальный тренинг и много чего еще. Ну а теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за ДТП просто-таки глобальные заторы на эту минуту на шоссе энтузиастов за МКАД, причем в обе стороны, на Щелковском за МКАД к столице, на самой Московской кольцевой на северо-западе, опять же в обе стороны между Волоколамским и Дмитровским, и еще по городу локальные, но крупные все-таки заторы сейчас на Волгоградском и на Ярославском вместе с проспектом Мира в центр.
1: Радио 7.

0: Бритни и ее Sometimes на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы обсуждаем те самые вредные привычки, от которых вам удалось избавиться. Но привычка слушать Бритни Спирс осталась, потому что это хорошая привычка. Продолжайте в том же духе. В наших соцсетях рассказывайте, что смогли в себе побороть сегодня во Всероссийский день трезвости.
1: А у нас есть хорошая привычка приглашать к себе Владимира Пахомова. И пригласили снова.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и на связи город Псков. Григорий спрашивает. Есть у нас такое любимое блюдо – солянка. Но если так разобраться, ничего там по отдельности особо соленого нет. Откуда тогда такое название?
3: А с этим словом произошли удивительные приключения, потому что солянка раньше была селянкой. Это блюдо называлось селянка, то есть сельское кушанье. Ну, когда все, что было под рукой, покрошили,
4: сложили,
3: сделали суп. То есть такая простая, непритязательная еда, которую едят селяне. Но постепенно вот от этого слова «селяне» оно оторвалось, и как-то вот язык, носители языка переосмыслили это слово, потому что часто суп это действительно готовят соленым, и вот «селянка» под влиянием слова «соль» стала «солянкой». В середине 20 века были такие достаточно, ну, как обычно это бывает, строгие высказывания, что мы неправильно употребляем это слово, что давайте вернемся к истокам, давайте обратно солянку переименуем в селянку, как это исторически правильно. Но, в общем, это предложение было отвергнуто. Вот наш замечательный писатель-публицист Лев Успенский писал, что нет смысла искусственно воскрешать слово, который язык по вполне резонным основаниям решил убить. Так что солянка так и осталась солянкой.
4: Какая вкусная история.
1: Да. Господа, всем приятного аппетита. Ну а свои вопросы вы оставляете на сайте Радио 7.
2: Говорим правильно. На Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств.

0: и по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки – Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
5: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
6: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Четверг в столичном регионе был апогеем потепления. Ну а сегодня в Москве области уже идут дожди. Температура понизилась с плюс 25 всего лишь до 16-18 градусов. И примерно такие же показатели на термометрах, по прогнозам, будут в субботу и воскресенье. Но зато осадков в выходные не ожидается.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 9 часов утра. И снова Денис Лизин, и опять новости. Доброе утро.
1: Именно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Пятничное, давайте не будем об этом забывать, всем хорошей пятницы. Центробанк, надеюсь, сделает сегодня хорошую пятницу и сделает это в виде паузы в цикле снижения ключевой ставки, сохранив ее на уровне нынешних 14%, или снизит. Это будет еще, наверное, для рынка лучше, но всего, говорят, на четверть пункта. Экономисты сходятся вот на этих двух экономических прогнозах. То, что произойдет сегодня. Главный аргумент вообще в пользу паузы в снижении ключевой – это, отмечают, проинфляционные риски, если так по-простому, потому что, прежде всего, нестабильные цены на бензин и еще на инфляцию влияют проблемы у маркетплейсов из-за атак беспилотников. А вот что касается снижения ключевой, пусть даже на четверть пункта до отметки тогда 13,75%, тут эксперты-экономисты поясняют, что эта вероятность тоже есть, потому что, в общем-то, в целом, в августе рост цен замедлился после пиковых значений по ценникам в июне и в июле. Это повышает шансы, пусть на небольшое, но очень важное для рынка снижение ключевой, если это произойдет. Все прояснится сегодня днем. Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования, который будет ближе к концу сентября. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, возможность дома проголосовать есть у избирателей, которые не могут, ну, как пример, прийти на участок по состоянию здоровья или за необходимости ухода за больным или по другим уважительным причинам. Подать такое заявление на домашнее голосование можно и дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг или через представителя участковой избирательной комиссии по месту жительства. Напомню, в рамках голосования 18, 19 и 20 сентября будут проходить выборы депутатов Госдумы и заодно еще глав 8 регионов. Кроме очного на избирательных участках и, соответственно, домашнего, также голосование еще в России будет доступно в дистанционном электронном формате. Насчет «доступно» надо вот еще, наверное, какую новость отметить в связи с наступившей осенью и, главное, с началом учебного года. Тут россиян предупредили о дефиците зарубежных туров на ближайшие осенние школьные каникулы. И дефицит этот не из-за каких-нибудь санкционных очередных тем или из-за нехватки авиакеросина для самолетов. Нет, это просто из-за того, что эти туры за рубеж уже активно раскупают семьи с детьми. Разбирают. Тревел-эксперты уточнили, семейные граждане прям очень-очень заранее начали в этом сезоне бронировать поездки на ближайшие школьные каникулы. Они, напомню, будут по регионам с 24 октября по 3 ноября. И там еще 4 ноября тоже выходной. Но и спрос на эти даты именно в плане загранпутешествий уже процентов на 5 выше, чем был, например, годом ранее. Самые востребованные отели и удобные авиарейсы, соответственно, исчезают. Эксперты обращают внимание, что это только на первый взгляд кажется рост вот этот всего процентиков на 5 небольшой. На самом деле, четко в даты ближайших школьных каникул хотят поехать в путешествие огромное количество семей. Поэтому уже начинается дефицит самых доступных туров, самых доступных отелей, самых интересных авиарейсов. Да, главное загран-направление для семейного отдыха этой осенью в ближайшие школьные каникулы – традиционный Египет с Турцией и заодно Вьетнам с Китаем.
3: А что ты вздыхаешь, Свет? Можно подумать. Все хотят, а работу кто отменял? А кто будет людям делать хорошо? А кто будет людям новости рассказывать?

0: Да, друзья, каникулы для детей. Мы люди взрослые, обсуждаем взрослые темы, рассказываем взрослые, интересные, главное, душещипательные местами истории под великолепную музыку. Это я сейчас об игре и рубрике «Мой саундтрек», которая в эфире уже через 10 минут. Конечно же, много просто замечательной музыки здесь на Радио 7, и та самая пятничная тема. Сегодня прям пятничная в кавычках.
1: Это точно. Без устали будем вам напоминать, что отмечаем мы Всероссийский день трезвости. Вот такой официальный праздник. Ну вот он есть, надо отметить. Ну, как? Хорошо отметить. Спрашиваем у вас в наших соцсетях. А, возможно, есть ли у вас какая-то привычка? Может, вы сладкое любили, а потом бросили сладкое есть? Или, не знаю, от хлеба отказались? Или от привычки сидеть до 3 часов ночи в рилсах залипать? Ну, в общем, была ли у вас какая-то привычка, от которой отказались и не пожалели?

0: Мика, его Relax, Take It Easy на радио 7 на Семи Холмах. А вот как расслабиться-то? Как Take It Easy, если вы от вредных привычек отказались? Но здесь главное не напрягаться. Конечно, друзья, комментарии по теме, поехали.
1: Слушайте, я воспользуюсь служебным положением. Мне сейчас подружка пишет, говорит, еду в такси, слушаю тебя, и ты отмечаешь Всероссийский день трезвости. И пишет дальше. А
0: и
1: я предлагаю.
0: До слез, наверное, да?
1: Да, да. Говорит, а я предлагаю не отмечать его и уже увидеться. А мы же не можем, у нас сегодня фотосессии, дальше работа и так далее. И завтра я говорю, Жень, давай пообедаем. Она говорит, дожили. Все, все, молодость прошла, мы теперь только на обед встречаемся.
0: Ты только что выписана из подруг, ты понимаешь это или нет?

0: Кстати, друзья, ну, Света рассказала, да, у нас скоро новые фотографии.
1: Красивые
0: вас ждет, да, ну, говори за себя.
1: Я надеюсь.
0: Ладно, комментарии по теме, поехали дальше. Наталья, по молодости и по глупости начала курить. Мы все так начинаем. Никто не говорит, знаете, в молодости говорит, так, ну я взрослый ответственный человек, открываю пачку. Никто вообще этого не делает. Пишет, ну потом мозги прибавились, бросила, научилась говорить нет. Вот жалко, нас воспитали так, к сожалению. Иногда слово «нет» равносильно предательству. И когда тебе друг, например, протягивает сигарету, ты ему сказал «нет», и тебе самому неприятно, хотя, казалось бы, ты вот прямо сейчас отказался от того, чтобы травить себя. В общем, это слово «нет» сработало и тогда, когда Наталья уходила от мужа, наплевав на то, что скажут люди, потому что ей надоело быть удобной. А пишет, несколько дней я поняла, что утро на семи холмах тоже моя зависимость. Вот от нее избавляться не буду. Спасибо вам огромное.
1: Слушайте,
0: это тут... еще кому спасибо, Наталья.
1: Да. Есть много комментариев про одну зависимость, и это действительно большая проблема. Вот, Сереж, казалось бы, да, тем не менее. И Маша пишет, вот мой парень отучил себя от сосудосуживающих капель. Бедолага, так намучился с ними. Это правда проблема. У меня огромное количество знакомых, не могут с них, ну, никак спрыгнуть. И вообще, пишет Маша, он у меня молодец, отказался от вредной еды, отказался от возлияний. Как от меня еще не отказался, не понимаю.
0: Потому что вы полезные, наверное.
1: Да.
0: Были вредные, он бы от вас отказался наверняка.
1: Дима пишет, кстати, отказался от привычки засыпать под телевизор. Есть такая распространенная
0: привычка.
1: Подождите
0: пенсию, Дим. Просто чуть-чуть подождите, все будет. Потом, знаете, только новости включаете, а там у вас и курсы валюты, прогноз. Все будет. Я думаю, это касается каждого из нас. Кому-то там АСМР заменяет, да, засыпание. Ну, знаете, такие штуки, когда девушки там что-то шепчут или мужчины. Ну и Дмитрий тоже написал. В 19-м году бросил курить с помощью книги Алина Кара. Легкий способ бросить курить. А рабочая штука, кстати, я тоже первый раз бросал с ней. Первый раз, заметьте.
1: Первый раз, да.
0: Ну, второй раз просто головой додумался. И он же написал, а под Новый год придумал себе провести год без алкоголя. Вот уже и держусь. Дим, а держитесь до 2150-го. Вот пусть вот так будет, пусть все сложится.
1: Я успею еще одно сообщение?
0: Конечно.
1: Хорошо. Поля пишет, у меня самый крутой отказ от привычки. Удалилась из всех соцсетей, кроме мессенджеров, несколько лет назад. На телефон просмотр каких-то посторонних новостей, информации трачу минут 10-20 в день, не больше. Не трачу время на всю эту шелуху. Сначала было сложно, привычка же все-таки. А теперь удивляюсь, как я вообще могла тратить столько времени на не свою жизнь. Без соцсетей жизнь куда ярче и насыщенней.
0: Это заявка на победу. Вот
1: согласна.
0: Прямо с большой буквы. Отлично. Современно, да, вот для 2026-го то, что надо. Мы, впрочем, не видели еще ваш комментарий. Расскажите, от чего отказались вы, от какой вредной привычки. И теперь говорите, да, я это сделал или сделала, и это было очень здорово. Ну, а через пару минут мой саундтрек. Ваша история, ваша музыка. Утро на семи холмах.

0: Эд Ширен и его Sapphire. Ну и настоящие бриллианты в нашей рубрике «Греем мой саундтрек» прямо сейчас.
1: «Мой саундтрек» на Радио 7.
0: Мы ждем и ваши истории, безусловно. Отправляйте их на сайте radio7.ru, кликните на конверт в правом верхнем углу экрана и расскажите, под какую песню Радио 7 у вас просыпаются либо забытые чувства, либо какая-то история любви, может быть, не любви, может быть, ощущение в какой-то особенный момент, я не знаю, там, закат на берегу океана, рождение ребенка, все что угодно. Просто каждая песня в вашей жизни имеет свою историю. Расскажите ее нам, radio7.ru. Ну а сегодня у нас история от Натальи из города Майкоп.
2: Итак, она пишет: «Моя история. Все про зашло в преддверии новогодних праздников 31 декабря 2015 года. В тот период у станции была праздничная акция. Каждый день в декабре выбирали новогоднюю песню дня. Ее ставили в эфир несколько раз, и слушатель мог получить шанс выиграть путешествие». Чувствуете, да? Mm-hmm. Куда идем? Но смотрите. И вот настал тот самый день, день финала. Он выпал на 31 декабря. Так сложилось, что в тот год я попала под сокращение, и это был мой последний рабочий день. Планов нет, работы нет, настроения нет, но я надеялась на чудо. Рано утром, пока вся семья еще спала, я включила любимое радио, ждала финального розыгрыша. Тут вошел в комнату мой муж, громко напевая эту песню.
0: Вот опять же, неизвестно, да, почему. Да, да. Смотрите, какое совпадение дальше.
2: Интересно, интересно, конечно. И говорит: что, мол, ждешь розыгрыш? Ну давай, удачи. И пошел дальше. И как раз в эту самую минуту объявляют результаты конкурса и победителей. И представляете, я становлюсь победителем и получаю приз проживания в отеле.
0: Именно в этом городе, да.
2: Сколько радости и восторга было в эти минуты. И мне уже было совсем не страшно идти на работу в мой последний рабочий день. Я была уверена, что теперь все будет хорошо. В общем, песня оказалась пророческая к тому же, потому что мы съездили в путешествие, и под впечатлением от этих событий я решилась и открыла свое туристическое агентство.
0: Какая история, да.
2: Так у меня появилась новая интересная работа. Когда я слышу на волнах любимого радио эту песню, вновь переживаю эти прекрасные моменты. Эта композиция стала для нас гимном успеха, радости и уверенности в завтрашнем дне.
0: И вот та самая дама, которая перевернула жизнь благодаря одной песне, Наталья из Майкопа, с нами на связи. Доброе утро, Наташа, здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе. Приятно вас слышать.
0: Как нам приятно слышать и пересказывать вашу историю. Вот это действительно чудо, самое настоящее. Как мужа зовут?
3: Константин.
0: Мы ему привет передаем тоже огромный.
2: Не верил, да, ведь он получается.
0: Ведь наверняка вы ему сказали, что выиграли. И он тоже вам сказал: да ладно, ты шутишь, да?
3: Да, конечно, и вообще никто не поверил.
2: Прелесть какая.
0: Ну и теперь, Наталья, во-первых, конечно же, мы вручаем вам приз. За лучшие истории мы каждый день вручаем портативный фотопринтер, он ваш, чтобы...
3: Вау, спасибо.
0: Хранить воспоминания. Ну и теперь, назовите этот город и назовите этих потрясающих исполнителей. Кто сейчас с нами?
3: Это песня «Барселона», это песня группы «Queen» и «Фредди Меркьюри».
0: И Монсеррат Кабалье еще.
2: Барселона!
0: Да, Барселона! Да, да. Все правильно. Наталья, мы вас поздравляем. Шикарная история.
2: Супер!
0: Расскажите нам что-нибудь еще. Друзья, ну и как всегда напомним, вашу историю ждем на сайте radio7.ru.
1: «Мой саундтрек» на Радио 7.

0: Фредди и Монси. Именно так называл ее Фредди, Монсеррат Кабалье, да, он называл Монси. Только что для вас на радио 7 на Семи холмах и Великая Барселона. Великие, простые, но тем не менее самые душевные песни, связанные с какой-то историей из вашей жизни, отправляйте на сайте radio7.ru. Ну, название, конечно, а мы постараемся все ваши заявки исполнить. Далее для вас Алфавиль и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9:22 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября. Летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам.

0: ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
1: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
2: МХТ имени Чехова представляет «Поколение Маугли». Благотворительный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя. Это яркий музыкальный спектакль для всей семьи. История про основы, которые никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. В ролях Константин Хабенский и 120 юных артистов. 13 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 6+.

Dance with Me от команды Alphaville на Радио 7 на Семи Холмах. Далее и команды, и сольные исполнители, но главное — это лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами Кэрри Хилсон. Джесси Джей.

0: 9 часов 29 минут в Москве. И это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Новый съезд с московского скоростного диаметра на Каширское шоссе, которое открыли накануне, разгрузит теперь участки самого Каширского и еще Каспийскую улицу. Эта эстакада частично, в том числе, накрывает пути МЦД-2. И, к слову, во время стройки движение поездов там не прекращалось. И теперь за счет нового съезда перепробег автомобилей на этом участке будет практически в два раза меньше, чем было. А время съезда со скоростного диаметра на Каширское шоссе вообще сократится с 6 до 1 минуты, то есть в 6 раз. И в целом поездки за счет нового открытого съезда становится отныне быстрее для жителей районов Москворечья, Сабурова, Царицына, Орехово-Борисово, Северное и Братеево. С этой субботы в Москве начнут действовать еще 3 новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Это произойдет в 2 округах. Вот благодаря этому автобусы и электробусы сразу 15 маршрутов будут проезжать участки в 2-3-4 раза быстрее. Одна выделенка власти анонсирует. Завтра откроется на улице Ставропольская перед улицей Совхозная. На улице Свободы выделенку введут от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. И еще на Волжском бульваре выделенная полоса будет перед улицей Окской и позволит с субботы городскому транспорту проезжать участок вдвое быстрее. Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании бесплатно смогут провести свои велосипеды, кому захочется, с 9 часов вечера сегодня и до 6 утра понедельника. Это напрямую связано с проведением осеннего велофестиваля и детского велофестиваля. Это будет в ближайшие выходные. Для участников по поводу прохода через турникет пассажиру с велосипедом надо только будет традиционно оформить на станции отправления нулевую квитанцию на велосипед, и он поедет бесплатно. Что касается детского велофестиваля, тут нюанс. Он пройдет в воскресенье на Цветном бульваре. Для участия в заездах приглашаются юные горожане от 3 и до 14 лет. И заезды для детей и подростков разного возраста пройдут в воскресенье с 11 утра до 4 часов.

0: дня. А теперь к ситуации на дорогах. Яндекс.Карта показывает, что на 9.30 утра из подъездов к столице самое непроезжаемое направление – это Новая Рига, Каширская и Щелковская, но там глобальные заторы хотя бы заканчиваются около МКАД. А по ленинградскому энтузиастов и ярославскому заторы из области еще и продолжаются по столице в центр. Ну и на Московской кольцевой лучше избегать северо-запада, там все битком на эту минуту между Дмитровским и Волоколамским шоссе.
1: Радио 7.

0: Джесси Джей на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, помимо музыки, у нас еще и впереди комментарии. Ваши комментарии из соцсетей по теме. Рассказывайте в этот Всероссийский день трезвости, от какой вредной привычки вам удалось избавиться, и вы прям вот совсем не пожалели. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Ну и традиционно тогда уже скажу сегодня, да, что есть у нас хорошая привычка следить за манерами вместе с Татьяной Барановой.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи город Владимир, пишет нам Светлана. Я выхожу на новую работу в сфере клиентского сервиса. Меня предупредили, что одеваться нужно скромно, ярко не краситься и много украшений не носить. А что насчет маникюра? Я забыла спросить работодателя, а сейчас смотрю на свои красные ногти и думаю, нужно ли мне срочно менять цвет покрытия.
3: Ну, вообще, строго говоря, что прежде всего такие вопросы все-таки задаются конкретному работодателю, спрашивают про конкретную корпоративную культуру. Да, как здесь принято и какие есть нормы по этому поводу. Если ничего не сказано, то в целом я бы тогда предложила обратить внимание на яркость этого красного. Да, женщины, наверное, поймут, что оттенков красного огромное количество.
1: О, да.
3: Есть такие сдержанные и темные оттенки, которые, ну, скорее больше можно отнести к классике, нежели там неоновый такой вот очень яркий цвет. То есть красный красному рознь. Вот на это я бы обратила внимание. И обратила бы внимание на длину ногтя. Потому что чем короче и аккуратнее ноготь, тем больше шансов, что вот этот вот там темно-бордовый, например, да, там цвет лака, ну, будет выглядеть как относительная классика и ухоженность. Я бы перестраховалась, наверное, на месте нашей радиослушательницы, попробовала бы, если есть возможность, использовать натуральный цвет, а там уже на месте разобраться, и если разрешают красный, тогда следующий цвет лака пусть будет именно таким.
0: С любыми вопросами этикета разберется Татьяна Баранова. Заходите на сайт radio7.ru и задавайте ей свои вопросы.
2: Радио 7. Реклама.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться

0: с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Таинственные Сейшелы.
2: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
1: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
2: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
1: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
2: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
1: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио 7.

0: Конечно, статус-кво и та самая песня «Не до меня». 9:46 в столице, друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, будем поздравлять. Сегодня свой день рождения отмечает американский музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист. Работает в различных жанрах, от электроники до поп-музыки, рока и даже панка. Является сольным артистом, большую часть студийных записей делает сам. А на концертах музыканта сопровождает его рок-группа. Зовут его Ричард Мелвилл Холл.
0: И надо послушать песню, чтобы понять, Ричарда Мелвилла Холла вы не знаете, а вот этого музыканта знаете точно. Конечно, это Моби.
1: Конечно, да. Ну а что касается творческого псевдонима, музыкант получил его в честь романа «Моби Дик», так как его пра-пра-пра-дядя Герман Мелвилл был автором этой знаменитой книги. Они
0: да
1: родственники,
0: ладно?
1: Представляешь? Они родственники,
0: вот это чудо,
1: серьезно.
0: Вот этого не знал.
1: Так, еще в начальной школе, примерно с 3 по 5 классы, лучшим другом Моби был будущий актер Роберт Дауни-младший, с которым они
0: такое?
1: Даже снимали любительские фильмы на пленку «Супер 8», представляете? Ну, круто. Культовым альбомом является альбом 99-го года. Он тогда разошелся тиражом более 12 миллионов. А все 18 треков с пластинки были лицензированы для использования в рекламе, кино и на телевидении. Кстати, Моби строгий веган. Придерживается этой диеты уже с 80-го года и прям хорошо себя чувствует. Ну и еще что могу сказать. Моби признавался, что чувствует больше духовного родства с классическими писателями, такими как Федор Достоевский и Курт Ванекен, чем со многими своими знакомыми. Он говорит, знакомые мне не очень. А вот эти люди, вот эти, да, вот духовную связь чувствую.
0: Ну, вы что-нибудь бы по мотивам Федора написали? Ну, что-нибудь бы. Моби, пожалуйста. Мы были бы рады послушать «Преступление и наказание», например, в вашем исполнении. Как
1: было
0: бы это
1: эпично,
0: выглядело?
1: Да, да, да. Да, да.
0: Я представляю, «Моби, преступление и наказание». Причем, ну, латиницей, но в транслитерации. Mm-hmm. Русское название. В общем, «Моби, с днем рождения». Если и у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, всей страной присоединяемся и вас поздравляем.

0: Кэрри Хилсон и ее лайк на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, кто сегодня поставит жирный лайк этому дню, а у кого будут, ну, какие-то, может быть, небольшие, но преодолимые сложности, подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, финал недели порадует вас приятными ощущениями того, что сложные процессы наконец-то завершились. Овны, львы и стрельцы смогут с чистой совестью переключить внимание на личные интересы и увлечения.
0: Знаки земли. Вам сегодня стоит избегать необоснованных рисков при оформлении договоренности с незнакомыми специалистами. Излишняя доверчивость может принести тельцам, девам и козерогам разочарование и финансовые потери.
2: Знаки воздуха сегодня могут захотеть спонтанно сменить обстановку и провести вечер в нестандартном месте. Геолокацию скиньте, если что, близнецы, весы и водолеи почерпнут из этой поездки массу ярких эмоций и свежих идей.
0: А вот знаки воды осознают в эту пятницу, как трансформировать накопившийся опыт. Раки, скорпионы и рыбы почувствуют твердую почву под ногами и абсолютную уверенность в своих силах.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.

0: на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
4: I wanna, mm-mm, I wanna, mm-mm.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Четверг в столичном регионе был апогеем потепления. Ну а сегодня в Москве области уже идут дожди. Температура понизилась с плюс 25 всего лишь до 16-18 градусов. И примерно такие же показатели на термометрах, по прогнозам, будут в субботу и воскресенье. Но зато осадков в выходные не ожидается.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В российской столице пятничные 10 часов утра. А еще пятничный румяный Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
4: Да, свежеиспеченные новости. Дима, привет, Свет, привет. Доброе утро всем. Вот у нас в стране скоро изменится, причем радикально изменится срок замены электросчетчиков, которые выходят из строя. Хотя новое правило официально вступит в силу с января, то есть с Нового года. Сейчас уже, на самом деле, власти заранее дают несколько важных уточнений по этой теме для жителей. Вот самое главное, что предельный срок замены прибора, который фиксирует объем потребления электроэнергии в доме, в квартире, сократится с нынешних полгода до 3 месяцев. Если электросчетчика, допустим, до сих пор нет, или он вышел из строя, или истек срок его эксплуатации, надо будет в обязательном порядке ставить новый в течение 90 дней. Также важно знать второй.

0: Второй момент. Этим вопросом должны заниматься не собственники жилья, а поставщик электроэнергии в многоэтажке или сетевая организация в частном секторе. Третий важный момент. При обязательной замене электросчетчика с Нового года граждане не должны будут его покупать отдельно и оплачивать работу по установке. Владельцу жилплощади надо будет только оперативно сообщить, что нужна установка или замена. Сделать это можно, например, будет дистанционно на сайте поставщика электроуслуг. Далее еще давайте заглянем в следующий год. Там с марта все наши цифровые платформы объявили, смогут автоматически проверять всех продавцов и все их товары через единый реестр Роспатент. Анонсировали, что новый механизм поможет в том числе, главное, защитить покупателей от контрафакта. Система Роспатента будет анализировать то, что называется автоматом, карточки товаров на маркетплейсах и сопоставлять информацию из них с данными собственного реестра. Это позволит тогда подтверждать права всех продавцов на их и от них представленные товары. Пока, на самом деле, такие проверки на подлинность продукции происходят, но ведут их независимо друг от друга сами маркетплейсы. Например, продавцы могут получить отметку «оригинал» по своему товару, если предоставляют актуальные документы на конкретный бренд. А вот если потом вдруг выяснится, что товар является контрафактным, его просто снимают маркетплейсы с продажи и отметку «оригинал» аннулируют. Еще одна новость о товаре. Давайте ей закончим выпуск этой информации. И вот этот товар по-настоящему у нас в народе популярен. Это шаурма. Так вот, на этот счет поступила новость из Перми, где некто устроил, ну, наверное, просто лучший в истории маркетинг одной местной шаурмичной. Это история, которая со вчерашнего дня, в том числе, так репостится, бьет рекорды обсуждений среди пермяков, потому что случай оригинальный, случай веселый. Итак, в Перми какой-то голодный мужчина ночью разбил окно и просто устроил грабеж, такой взлом в одном из кафе, где как раз популярная шаурма. А там он решил ничего не брать, кроме того, что просто поиграл в повара и сам себе приготовил шаурму. Потом поел и тут же уснул до утра, даже решил не уходить. И при этом не взял ни копейки из кассы. Он не сделал ничего, кроме просто самошаурмы для самого себя. Да, с утра мужчину будил наряд полиции. Но по факту ведь кроме одного блюда он ничего не взял. Причем сделал это блюдо себе сам. Так что дело вполне может ограничиться всего лишь штрафом. Руководство при этом кафе в Перми констатирует, что вот такого крутого отзыва о нашей шаурме, за который ночью нужно ломать заведение и залезать, еще никто никогда не оставлял. Тем не менее, всех жителей Перми призвали данный опыт не повторять, за народным блюдом заходить в рабочее время и через дверь.
1: Лучшая история во Всероссийский день трезвости.
2: Примерно.
1: Да, вы понимаете, да, в каком виде он лез за шаурмой.

0: праздником. Мы еще раз всех поздравляем. Да, да, отмечаемся. Российский день трезвости. Есть такой момент. И еще час мы вместе, еще час говорим о кино. Ну, не целый час, конечно, а выделим время. Но, разумеется, будем слушать прекрасную музыку и обсуждать ту самую тему.
1: Да, ну и пока мы все на свежую, на трезвую голову, пожалуйста, в соцсетях, в любой соцсети, где вам удобнее, находите нас. Это предельно просто сделать. Радио 7 в поисковике вбиваете. И вот, вот мы. Ну и вас тоже хотелось бы видеть. Итак, конечно, во Всероссийский день трезвости мы спрашиваем вас о привычках. Хороших ли, плохих? Ну, понятное дело, тех, которые каким-то образом мешали жить, но потом вы от них отказались и не жалеете.

0: Вот эту песню поет любой человек, который завязал, знаете, со всякими там психоактивными веществами, со всякими стимуляторами, потом смотрит по сторонам и говорит: «Ха-ха-ха, it's a magic!» Волшебство кругом, жизнь заиграла красками, безо всяких там стимуляций. Но мы сегодня во Всероссийский день трезвости говорим о том, от каких привычек отказались вы и вообще ни разу не пожалели.
1: Отказалась от вредной привычки есть на ночь. Очень этому рада, от Елены сообщение. Еще где-то было сообщение, что отказывались от привычки. Не помню, кто написал. Девчонки, простите, пожалуйста, сейчас по памяти. Просто от, ну, такого процесса чаевничать. Слово так люблю это.
0: Хорошее, да.
1: Да, да, да. Ну, а там же какая история неприятная у девчонок бывает? Ты почаевничала. Оно же сладенькое всегда хочется. А вот и печенечка, а вот и конфетка. Все обязательно с суффиксами.
0: А вот и два эклерчика.
1: А вот и щечки с утра.
0: И бутербродик.
1: И отеки тоже на месте. Да, да, да.
0: Александр. Я бросил пить, курить, употреблять нецензурные слова и дружить с разными женщинами, а еще есть на ночь жирные и вредные, и занялся наконец-то спортом. А вот врать я так и не бросил. Хорошо, Александр, почти поверили вам со старта этого сообщения. Хорошо.
1: Так, всем здравствуйте. Была у меня в детстве привычка вешать одежду на дверцы шкафа. Родители делали замечания, но не помогало. Отец несколько раз пугал, что снимет дверцы, но и это не возымело успеха. Однажды прихожу домой, шкаф без дверей, все полки на показ. Жила так месяц, потом дошло. Теперь всегда убираю вещи в шкаф. Жаль, что у мужа эту привычку не отбили в детстве. Одежда везде, только не в шкафу. Пока борюсь с этим словесно, думаю, дверцы мне слабо будет отвинтить. А мы поможем! Ну, такой перформанс классный.
0: Знаете, чтобы действительно одежда не висела на дверцах, купите велотренажер, все будет висеть на нем.
1: Да. Да.
0: Это
1: да.
0: Вот прям жизненная история. И еще привычка, вот вы говорите там развешивать, привычка, которая разрушает брак, это одно из половин ставить несколько будильников на утро, если вы встаете раньше второй половины.
1: Это я. У меня четыре.
0: И ты встаешь на пятом причем, да?
1: Не-не, ну где-то на третьем.
0: О, ладно, Надежда, ее история. В 2013 году муж очень сильно заболел ангиной. Он даже толком говорить не мог, не то что там курить. И в итоге, ну, пришлось ему бросить. А потом такой подумал и говорит: да я алкоголь не буду употреблять. И пишет: я несказанно рада, потому что вот эти запахи я не выношу, и с тех пор он вообще ничего не употребляет. Вот тебе и ангина, понимаете?
1: Так, 5 лет без возлияний. Недавно встречались со своими выпускниками, ну, с выпуском, да, из школы. 30 лет прошло. Многих, собственно-то, с тех пор и не встречал. И вот смотрюсь я лет на 10 младше, чем наши пацаны.
0: Вы знаете,

Кстати, каждый из них так думал, когда пришел на мат. Каждый из них приходит и говорит, да я-то еще ничего, а этот лысый кто? А, это же он. Или там, ой-ой, вообще Наташка, конечно, а я-то красотка, я еще хорош. Каждый так думает, правда. Друзья, рассказывайте свои истории, от чего вы отказались и в итоге чему несказанно рады. Ведь мы уже через полчаса подведем к итоги этого утра и за лучший комментарий вручим очень приятный подарок.

0: Софилис Бэкстер, Get Over You на Радио 7 на Семи Холмах. 10.14 в столице, и Света сейчас расскажет всем нам, на что обратить внимание в сети и что там набирает обороты перед выходными. Утро на Семи
1: Холмах. Количество шуток про Всероссийский день трезвости набирает обороты перед выходными.
0: Это да.
1: Да, очень много народу про это пишет. Ну да ладно. Так, обсуждают новость следующую. Звучит она таким образом. Все пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время. Там дальше есть запятая. В случае с iPhone решение зависит от Apple, заявили в Минцифры. Что тут началось?
0: И что началось?
1: Ну, всех Apple-водов, конечно, всячески принижают, унижают, обижают те, кто пользуется Самсунгом.
0: Еще, смотрите, в новых аппаратах не будет слота для физических сим-карт в новых айфонах.
1: Да, там электронные,
0: eSIM. То есть, да, eSIM, а какие-то операторы могут вам отказать. Хотя, с другой стороны, вот 5G, да? А что, вас 4G не устраивает? У вас что-то медленно работает?
1: И вот смотрите, на меня поглядывают. Вот чувствуете, да? Ты меня дискриминируешь на рабочем месте. Нехорошо это.
0: А в чем проблема-то? Купи себе Huawei и будь как все. Samsung купи.
1: Спасибо. Идем дальше.
0: Xiaomi топ за свои деньги. Vivo. Что там еще есть?
1: Ну я только этот купила. Что мне с ним делать-то? Сколько денег потрачено?
0: В ломбард сдай. Но его скоро, знаете, айфоны скоро будут принимать как золото, только ну, по цене лома. Не из-за сложности устройства. Ну, правда, это стало уже смешным фарсом, вот эти наклейки клеить там на заднюю крышку.

0: чтобы платить бесконтактно. Смешно.
1: Хорошо, так, смотрите, вышло интересное исследование. Мне кажется, проводили это исследование, ну вот, под стать сегодняшнему празднику. Оказывается, 44% россиянок считают, что первое свидание должно быть трезвым.
0: Вы понимаете, да, как считают остальные 56% россиян?
1: Я об этом не подумала. Среди мужчин только 34% не хотят, собственно, выпивать на первой встрече. Ну, а свидание без алкоголя – это возможность на самом-то деле разобраться, действительно человек нравится или нет. Это уже психологи заключают.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, да-да-да.
0: А с другой стороны, пол бокальчика, да, и уже как-то настроение меняется, уже как-то все приятно.
1: И
0: да
1: симпатичны все. Ну, нет, нет, все, стоп.
2: Российский день трезвости.
1: Да. 27-летняя Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира после победы в четвертьфинале US Open. Напомню, ой, обожаю Арину Соболенко. Ага. Ну, просто очень-очень-очень ее люблю. Но теперь Арина не ракетка номер один. Вот теперь ее место заняла Елена. И на самом-то деле родилась она в Москве и до 18 года выступала за Россию. А вот теперь представляет Казахстан. Но мы Елену в любом случае поздравляем.
0: Да?
1: Да.
0: Да.
1: Еще что-нибудь накинуть?
0: Легко.
1: Могу. Размер МРОТ 64 тысячи рублей в месяц хотят москвичи.
0: Фу, я думал, хотят, все, я думаю, только что уже есть, потому что как-то, нет, знаете, иногда цифры в интернете немного обгоняют цифры в реале.
1: Ну как, но немного, погоди, смотри, в Питере рассчитывают.
0: Ну нормально, ценники там обгоняют, например, все, тут такое, знаете, соревнование цифр получается.
1: В Питере хотят 60 тысяч, меньше всего просят жители Ижевска, они просят 50-900, ну а на самом деле размер оплаты труда минимальный, сейчас составляет 27-093.
0: В Москве?
1: Везде.
0: А, в Москве имейте в виду в день.
1: Да.
0: Ну, плюс еще кофе бесплатный, пока вы идете на работу. Ну, имейте в виду. Добро пожаловать в столицу. 10:17, друзья, кстати. Едем дальше. Утро на семи холмах.

0: Raise Rewind на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Натали Имбруглия, Стинг и наша синематека. В Москве 10 часов 20 минут. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем.
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК. По 3,7% годовых для семей с детьми. Еще и со скидкой до 31%.
3: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы» на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+.

0: Эрос Рамаццотти, Тина Тернер и Кос де ла Вита. Вы знаете, есть хорошая привычка, вот, например, эту песню слушать. Вот она действительно не надоедает. Ее вот в каком-то другом контексте послушаешь. Вот как-то мы сидели вот на какой-то вечеринке, и случайно она заиграла. Ты говоришь, о боже, это она. Шикарный трек, ну а мы говорим о привычках, с которыми лучше расстаться. Утро на семи холмах.
1: Юля отмечает, говорит, Свет, вы так хорошо сказали, сегодня мы отмечаем День трезвости. Ну, знаете ли...
0: Оговорилась.
1: Не-не, отмечать можно по-разному. Ну, с чаем, например, можно отметить и так далее. Можно, но не нужно. Ладно, давайте комментарии. Так, почти отказался от привычки объяснять рулевым, что у них есть поворотники. Когда еду с Радио 7, не так остро воспринимаю неурядицы на дорогах.
0: Понятно, какие машины поворотники не включают. Ну что, хватит. Все, мы сегодня про iPhone уже поговорили, про машины. Все, стоп. Очень хорошая история от Натальи Макаровой, которая бросила подругу. Завязала дружить. Пишет, 10 лет мы были вместе в горе и радости, но таких людей называют токсичными. У нее всегда в разговорах один негатив, про родственников, какие они плохие, во всех людях видит только недостатки и постоянно врет. В общем, мы с мужем устали от такого общения и с ней общаться перестали. Жить стало сразу легче и веселей. Вот это очень сложно, знаете, отказаться от людей, ты думаешь, они обидятся, а как же сказать нет? А с другой стороны, какие-то люди из жизни пропадают, и ты потом говоришь, и к лучшему было. Вот очень хорошее сообщение, Наталья, спасибо.
1: Согласна. Александра пишет, доброе утро. Что я? И тут двоеточие. 3 года назад бросила дымить.
0: Молодец.
1: 3 месяца назад полностью отказалась от возлияний. 2 месяца как сама слезла с сосудосуживающих капель. Про них уже сегодня говорили. А вот дальше мне очень нравится предложение. И нет, со мной весело. Могу и попеть в караоке. Могу и потанцевать на свадьбе.
0: Ну, у меня знакомая тоже завязала с возлияниями, и она сказала, только через год где-то вернулось то самое ощущение, когда ты можешь и в караоке попеть со всеми, и погулять на свадьбе, и все отлично. И по ней ты никогда не скажешь, что, например, она не употребляет совершенно алкоголь, она также веселится со всеми. То есть потом ты только смотришь, она же ничего не употребляла, вообще молодец. То есть это возвращается, так что отказывайтесь, вещь хорошая. Ну и от Ирины замечательная история, пишет, дело было в начале 90-х, продавали сигареты тогда вообще всем подряд. И вот отец отправляет ее за сигаретами, чтобы она ему купила. И тут мать вступается, говорит, ну что за дела, ты еще девчонку будешь отправлять за сигаретами, пишет, отец психанул и сказал, да ну вас, я тогда вообще курить не буду. И пишет, с тех пор и не курил, прошло уже 30 лет. Вот чтоб все мужчины так психовали, знаете, в хорошую сторону. Сказал, да, и не буду, и бросил, молодец. Прекрасная история. Но, друзья, вы еще успеете свою прислать. От какой вредной привычки отказались вы и вообще не пожалели? Расскажите нам прямо сейчас, потому что уже через 10-15 минут мы будем подводить итоги этого утра.

0: Englishman in New York. Мы же в нашей большой-большой стране уже готовы шагнуть в выходные. И, друзья, напомним, это будет уикенд секретных материалов. И это, кстати, лучший повод заглянуть за грань привычного и пощекотать себе нервы. И вот для вас в нашей синематеке мы собрали несколько сериалов о необъяснимых явлениях и тайнах, которые заставят вас поверить в паранормальное.
1: Радио 7. Синематека.
2: И давайте начнем с картины 22 года «Архив 81». Архивист Дэн получает заказ на восстановление поврежденных кассет 90-х годов. В процессе работы он погружается в расследование журналистки, изучавшей загадочный пожар в жилом комплексе и деятельность тайного религиозного общества. Чудовищно, вот серьезно, чудовищно недооцененный мистический триллер. Настоящий подарок для таких, знаете, закоренелых конспирологов, ценителей формата найденной пленки. Сериал шикарно играет с эстетикой аналоговых носителей и создает ощущение чужого присутствия. Жаль только, что проект закрыли, не дав ему толком показать свой потенциал. Так что в конце сезона готовьтесь к мощному такому вот ощущению, что разрешению вопроса мы уже не дождемся.
0: Сериал «Альф Дали». Понимаете, о чем речь? О том самом рыжем. Инопланетянин
2: обожаю.
0: Гордон Шамуэй врезается на своем космическом корабле в гараж семьи Тапперов, и гость с планеты Мелмак остается жить у них, постоянно попадая в комичные ситуации. Это действительно пришелец, которого знает каждый из нас. И по своей культовости сериал «Альф» единственный вот из нашей сегодняшней подборки, кто, наверное, способен потягаться с секретными материалами и даже выиграть в нескольких аспектах. И вот, хотя сегодня от отдельных сюжетных поворотов можно, знаете, такое словить, как говорят молодые люди, кринжи, но в целом сериал вызывает искреннюю улыбку и только приятные воспоминания. Главное, прятать от него свою кошку.
2: Да, это да. Слушай, это, конечно, особенность такая была у него. Он так хотел все в кошек съесть. Итак, еще одна картина. Это «Миллениум». Это сериал с 96 по 99 года выходил. Бывший агент ФБР Фрэнк Блэк обладает редким даром. Он способен проникать в разумы самых опасных преступников. Переехав с семьей в Сиэтл, он присоединяется к таинственной организации «Миллениум», которая исследует мрачные пророчества и нераскрытые тайны. Ну и в целом можно сказать, что это такая нетривиальная работа Криса Картера, которая осталась в тени его же, да, секретных материалов. Вместо инопланетян и монстров недели на переднем плане здесь серийные убийцы, древние секты, предчувствие апокалипсиса конца 90-х. У Лэнса получился отличный, очень фактурный главный герой. Ну а сама история держит напряжение до самого финала.
1: Синематека на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
7: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Радио 7.

0: Но несколько сообщений мы еще успеем прочесть обязательно. Алекс пишет, самая вредная привычка — это ходить на работу. Но если ее бросить... Да, но если ее бросить, то не останется денег на другие вредные привычки. Такой вот замкнутый круг. И еще сообщение очень понравилось, если не ошибаюсь, от Юлии, но могу ошибаться. Так, не могу избавиться от привычки завести себе котика. Меньше трех, ну... Да, хвостатых. Никогда не было. Сейчас вместе с мужем уже их четверо.
1: Да, кошки такая привычка, да. Причем это та самая привычка, которая может сама тебя бросить. Да, возьмет и уйдет куда-нибудь, ищи его потом, объявление расклеивай по району. Любовь отказалась от своего прежнего тела. Вот была, пишет она, вредная привычка смотреть на себя в зеркало и ужасаться себе. Потому что взяла, нашла на просторах интернета тренера и начала заниматься именно дома. И пишет, сейчас 2026, я в потрясающей форме, без желейного тела. Минус 10 килограмм.
0: Хорошо.
1: Долгое время удерживаю свой результат. Будет ли здесь уместно слово «кисочка»?
0: Не знаю.
1: Уже сказал, извините.
0: Вы молодец.
1: Поздравляем, молодец, Любовь, да, это действительно это поступок.
0: Очень здорово. Диана пишет, была привычка пить чай с булкой за час до сна, теперь сны не такие сладкие, зато живот плоский. Хорошо?
1: Давайте... все-таки итоги подведем. Мы тут, опять же, долго не совещались. Сегодня было просто выбрать победителя. Лучший комментарий этого утра, потому что лайков много, и история действительно забавная. Поехали.
0: Всем здравствуйте. Была у меня в детстве...
1: Это Жанна, кстати,
0: да,
1: пишет.
0: Была у меня в детстве привычка вешать одежду на дверце шкафа. У кого ее не было, да? Родители делали замечания, но не помогало. Отец несколько раз пугал, что снимет дверцы, но и это не возымело успеха. Однажды прихожу домой, шкаф без дверей, все полки на показ. Жила так месяц. Потом дошло. Теперь всегда убираю вещи в шкаф. Жаль, что у мужа эту привычку не отбили в детстве. Одежда везде, только не в шкафу. Пока борюсь с этим словесно и подумываю дверцы, собственно, убрать.
1: Вы понимаете, какая ирония жизни, да? То есть из всех мужчин мира вам попался мужчина, который
0: разбрасывает
1: вещи. Да, одежду на дверце шкафа и разбрасывает ее. У меня нет знакомых, кто вешает одежду на дверце шкафа. Опять же, мы упоминали велотренажер, такое есть. Но мы сейчас будем упоминать главный приз. Это утро, Жанна, он достается вам.
0: Да, и вам достается термостакан от Радио 7. Ой, он красивый, в шкаф его не убирайте. Пусть всегда стоит у вас на столе. Ну и просто согревает вас этой осенью.
1: Мы вас поздравляем. Да, друзья, сегодня был очень хороший эфир, приятный, такой прям по-настоящему пятничный. Во Всероссийский день трезвости. А почему бы не отказаться вот просто на один день? Вот в эту пятницу просто отказаться. А завтра сказать себе, сегодня откажусь. И вот так день за днем, потом напишите нам сообщение. Вот как многие из вас писали, там 5 лет не употребляют, 20,
0: да,
1: 30.
0: Да, молодцы
1: такие.
0: Это
1: ж здорово. Дофамин вернется со временем и скажет, ну привет, дружище, как ты тут без меня, без стимуляции этой самой. Пусть дофамин будет только от музыки. А ее на Радио 7, друзья, великое множество. Например, до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. А в 17.00 вам скажет свое здравствуйте и пожелает доброго вечера наш прекрасный коллега Олег Машков. Мы со Светой прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам чудесных, светлых и хороших осенних выходных. Пока.
0: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Четверг в столичном регионе был апогеем потепления, ну а сегодня в Москве и области уже идут дожди. Температура понизилась с плюс 25 всего лишь до 16-18 градусов. И примерно такие же показатели на термометрах, по прогнозам, будут в субботу и воскресенье. Но зато осадков в выходные не ожидается.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Центробанк сегодня сделает паузу в цикле снижения ключевой ставки и сохранит ее таким образом на уровне нынешних 14%, или, как вариант, снизит всего на четверть пункта. Экономисты и эксперты сходятся вот на этих двух главных прогнозах. Вообще, основной аргумент в пользу паузы, например, проинфляционные риски, ну, потому что, прежде всего, нестабильны еще цены на бензин, также на инфляцию влияют проблемы у маркетплейсов из-за атак беспилотников. А вот что касается снижения ключевой на четверть пункта, по прогнозам, до отметки 13,75%, тут эксперты заявляют, эта вероятность тоже есть, потому что в целом в августе рост цен замедлился сильно, причем после пиковых значений по ценникам в июне, в июле, и это повышает шансы, пусть на небольшое, но очень важное тогда для рынка, снижение очередной ключевой ставки. Все прояснится от Центробанка сегодня днем. В Минпросвещение сообщили подробности нового стандарта для старших классов, который начнет действовать абсолютно во всех школах со следующего учебного года. Главным изменением, сообщается, будет возможность для 10-11-классников изучать все предметы только на базовом уровне, а не как сейчас, потому что есть обязательно еще углубленное изучение не менее двух предметов. При этом в следующем учебном году в школах сохранится, допустим, обучение по 6 профилям в старших классах и будут узкопрофильные группы с учетом образовательных потребностей учеников, и никаких серьезных изменений в заданиях ЕГЭ тоже не планируется. А в целом сам новый стандарт обучения в старших классах, который, еще раз главное, позволит школьникам изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора углубленных дисциплин, вступит в силу для 10-11-классников со следующего 1 сентября. Россия и Китай в ближайшее уже время планируют расширять туристические возможности за счет

0: открытие авиарейсов на новых маршрутах в обе страны. Именно как сообщили о такой перспективе в правительстве, возможности путешественников и российских, и китайских за счет запуска полетов по новым направлениям в России и в Китай, а еще важно, за счет запуска взаимного автотуризма расширится в ближайшей перспективе. И это при том, надо напомнить, что те же авиарейсы и так уже происходят почти из 15 городов нашей страны, примерно в 15 китайских городов. Ну а по автотуризму вообще будет важнейшая новация, потому что до сих пор въезд в Китай на личном автомобиле из России невозможен. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
6: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
5: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
6: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
7: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
8: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

0: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В музее Рерихов работает выставка «Ковчег будущего». Она посвящена идее сохранения культурного наследия, которое проходит через все творчество Николая Рериха. Здесь собрали около 250 произведений, от ранних архитектурных этюдов древнерусских храмов до знаменитых гималайских пейзажей и картин индийского периода художника. Помимо произведений живописи, в экспозицию вошли предметы декоративно-прикладного искусства, индийская мелкая пластика, буддийская бронза, тибетские иконы, собранные Рерихами в период экспедиции по Центральной Азии в 20-30-е годы прошлого столетия. В театре комедии ставят служебный роман, многим знакомый по советской киноклассике. Скромный экономист Новосельцев мечтает о повышении. Директор Калугина, строгая, некрасивая и одинокая женщина, талантливым его не считает и продвигать по карьерной лестнице не спешит. Чтобы получить должность, он решает приударить за начальницей и сам не замечает, как начинает испытывать к ней искренние чувства. Спектакль «Служебный роман» по знаменитой пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова – это смешная и трогательная история о том, как глупая игра перерастает в настоящую любовь, а два одиноких человека неожиданно для себя находят друг в друге то, чего им так не хватало. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
4: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпо. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ-Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпо.ру.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

of the groove.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. У Владимира Путина начался трехдневный визит в Индию для участия в саммите БРИКС. Сегодня президент России выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС и проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они вместе посетят выставку «Иннопром», организованную министерствами промышленности и торговли двух стран. Основная программа саммита БРИКС начнется уже завтра. Она откроется сессией представителей государств-членов группы. Совет директоров Банка России рассмотрит сегодня вопрос об уровне ключевой ставки. Как пишет Интерфакс, большинство аналитиков ждут ее сохранения на уровне 14%. Некоторые допускают снижение до 13,75. В июле, напомню, ЦБ снизил ставку на 0,25%, вопреки ожиданиям ее сохранения на прежнем уровне. Тогда же регулятор сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков. Выгорание сотрудников становится для компаний фактором, связанным с устойчивостью бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свежие исследования. Главным последствием выгорания 86% опрошенных назвали снижение производительности, 72% – уход ценных специалистов. Еще 53% отмечают рост числа ошибок и операционных потерь, а 42% – ухудшение клиентского сервиса и эффективности работы. Две трети опрошенных возлагают основную ответственность за психологическую устойчивость на непосредственного руководителя, далее чаще называется высшее руководство компании и HR. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на внешней стороне МКАД от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Рублево-Успенское шоссе тормозят от Раздоров до Ильинского шоссе, Щелковское шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, а Новорязанское шоссе и Волгоградский проспект медленно едут от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Эти выходные – музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапном

0: внезапных приступах тревоги. Нюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
5: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
6: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор – бомба. Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома.
7: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.

0: Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7. Радио 7.

0: 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублей.

0: приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Geland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России запустилась связь 5G. Как сообщили в Минцифры, она доступна в 16 городах страны. Это Москва, Петербург, Тверь, Казань, Самара, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Челябинск.

Изначально Диана планировала выбрать для выхода в свет другой наряд, однако в последний момент передумала, а уже после этого черное шелковое платье стало известно как «платье мести». А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Проспект Мира есть проблемы от улицы Космонавтов до Трифоновской, шоссе энтузиастов тормозит от улицы Плеханова до Третьего кольца, а Алтуфьевское шоссе медленно едет от улицы Декабристов до Ботанической.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем

0: своя история. Реклама.
1: Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр.

0: своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.

0: маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Лев Бакст учил

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

Кратковременный дождь и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19. Уточняется, что уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде. В личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только...

станции метро МЦК и МЦД. На схемах теперь указаны 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и 4 МЦД. Напомню, первый участок новой линии метро от делового центра до бульвара генерала Карбышева был открыт 5 сентября. В России зафиксировали сокращение производства красной икры в 3 раза. Как пишет «Известия», с начала лососевой путины в торговый оборот было введено 2600 тонн продукта, а за аналогичный период годом ранее – 7600 тонн. Данные предоставили в Центре развития перспективных технологий по итогам учета продукции в системе маркировки «Честный знак». В профильных ведомствах, а также производители и продавцы подтвердили снижение показателей. Они самые низкие за последние 20 лет. При этом, как отметили в пресс-службе Росрыболовства, нет оснований полагать, что внутренний рынок столкнется с дефицитом красной рыбы и икры. А теперь о ситуации на

0: аспекта. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». В эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика.

0: в годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор, бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобство.

0: принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. ЕМ.

0: получаешь сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Хронофлор Риам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника».

по 6 профилям. Программу «Детская книжная карта» начнут реализовывать в России с сентября следующего года. Пилотный проект планируют запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Об этом сообщила советник президента в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская. Она уточнила, что «Детская книжная карта» будет работать по принципу «Пушкинской карты» и позволит семьям покупать книги для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Самыми популярными направлениями для путешествий внутри страны летом оказались Москва и Петербург. На них пришлось 16% и 12% бронирований соответственно. При этом заметно вырос интерес к Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. Как пишут ведомости, 53% заказов оформлялись менее чем за 3 дня до заселения, а четверть бронирований прямо

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мальдивы, Турция, Индонезия,
4: Сейшелы, Япония, Китай.
3: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
4: Лучший отель мира, эксклюзивные круизы.
3: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
4: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nashtoj.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью +9, +11, а днем 17-19 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования. Подать заявление можно через портал госуслуги, а также лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Как сообщили в Центризбиркоме, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или по другим уважительным причинам. Голосование в рамках единого дня голосования, напомню, пройдет в период с 18 по 20 сентября. В столичном регионе в грядущие выходные прогнозируется облачная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра фон атмосферного давления еще немного подрастет. Небольшой дождь возможен только на севере Подмосковья. В ночь на воскресенье небо прояснится, воздух остынет до 6-9 градусов тепла, в низинах ожидается туман, а осадки в воскресенье возможны на западе и севере Подмосковья. Тыква весом 817 килограммов стала победителем конкурса овощей гигантов на городской ферме ВДНХ. Ее вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. Чтобы доставить овощи в столицу на фестиваль «Битва гигантов», Минсельхоз Иркутской области выделил специальный транспорт. Дорога заняла около 9 дней. Гигантский овощ сорта «Атлантик гигант» вырастили из семечки подмосковного фермера-любителя Александра Чусова. В прошлом году он установил рекорд России. Его тыква весила 969 килограммов. Добавлю, что фестиваль гигантских овощей на городской ферме ВДНХ в Москве продлится до 27 сентября. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД

0: от 99-го километра до Белой дачи, от улицы Подольских курсантов до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов и от Дмитровки до Ленинградки. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне ТТК от шоссе энтузиастов до Спартаковской площади. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. У специализированный застройщик юго-запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш точка.дом. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Слышали о проекте?

0: Мой гектар. Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие «Оз».

0: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на Домашнем. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 8-10. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 16-18 градусов. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до 99-го километра, на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы.
2: В Москве 5 вечера пятницы. А прямо сейчас будем впитывать свежие новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, взяв паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил решение ускорением текущего ценового давления и ростом проинфляционных рисков. От показателя ключевой ставки зависит, под какой процент банки выдают кредиты. Чем ниже уровень, тем дешевле. Но и доходность по вкладам тоже меньше. В базовом сценарии ЦБ ожидает инфляцию в этом году на уровне 6-7%, а в 2027-м ее возвращение к целевым 4%. При этом регулятор допускает, что при более мягкой бюджетной политике и высоком структурном дефиците ему может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика. Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, международные наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, в конце сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование состоится с 18 по 20 число. Владимир Путин назвал предстоящую избирательную кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны. Проголосовать можно будет онлайн и очно на избирательных участках. Сегодня по всей стране открылась линия психологической помощи для школьников, родителей и педагогов. Ее специалисты будут работать круглосуточно в режиме онлайн. Заявители могут бесплатно обратиться к ним с самыми разными вопросами. Например, родители смогут поделиться переживаниями по поводу успеваемости ребенка или низкой мотивации к учебе. А сами подростки рассказать о конфликтах со сверстниками и взрослыми и получить квалифицированную консультацию. Классическое бабье лето начнется в Москве в середине следующей недели. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, сначала погода будет неустойчивой, возможны слабые дожди. Ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем плюс 15-20. Но уже во второй половине недели потеплеет. В среду днем воздух прогреется до 23 градусов, а листва начнет желтеть. Синоптик отметил, что сезон стартовал с относительно теплых и сухих позиций. Не исключено, что вся осень будет такой же. Это были новости. Далее с вами Олег Машков. И вечер на семи холмах.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки сколько веревочки не виться, а конец все равно найдется. Мне кажется, это прям про пятницу, знаете ли, да. Всем привет, здравствуйте. И уж наверняка добрый вечер. Ну, все-таки сегодня он и правда просто обязан таковым оказаться. Во-первых, вы в компании «Радио 7», а это уже всячески намекает на благоприятный эмоциональный исход. Ну и, конечно, вечер пятницы. Он, знаете ли, как минимум не худший из вечеров на неделе, это правда. Ну и с этого момента мы вместе будем слушать лучшую музыку на все времена, которую традиционно во второй половине этого часа разбавим обзором литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

все-таки гении, они такие гении, простите меня. Вот тот же самый Джордж Майкл, которого на Радио 7 послушали, эту песню написал в 17 лет. В 17 всего лишь. А в итоге она покорила хит-парады по всему миру. И уверен, нет ни одного человека, который бы эту нетленку не слышал. Ну, как минимум в нашей компании. Таковых уж точно не наблюдается. Причем Майкл придумал песню в автобусе по пути на работу. Да, он тогда был диджеем в одном из лондонских клубов. Так вот, сочинил он мелодию в голове и около 3 месяцев там ее хранил и всячески мысленно дорабатывал. И вот, кстати, несмотря на то, что песня считается первым сольным хитом Майкла, справедливости ради стоит все-таки отметить, что написал он и впервые записал эту песню в соавторстве с Эндрю Риджли, тогда еще коллегой по группе Wham. Правда, та версия Джорджу откровенно не понравилась, и позднее он перезаписал ее в том виде, в котором она и вошла в историю музыки. Вот, кстати, можете поискать в этих ваших интернетах на досуге и сравнить. Мне кажется, действительно, эти версии заметно разнятся. Ну, собственно, как и отличались взгляды участников дуэта Wham на музыку, что, собственно, и привело коллектив к распаду, увы и ах. Да, все пошли своей дорогой. Ну, а мы же продолжим нашу дорогу по миру лучшей музыки на все времена, с вашего позволения. И далее на Радио 7 Майкл Learns to Rock, а прямо сейчас Оливия Дин здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Алиша Киз только что на Радио 7 песню о большом городе исполнила. В данном случае о большом яблоке, то есть Нью-Йорке. Но смысл, мне кажется, можно с одинаковым успехом примерить на любой мегаполис, который дает человеку шанс, знаете ли, как вознестись к невиданным вершинам, так и скатиться на дно жизни. Да, ну, лотерея, как ни крути. Ну, правда, с неплохими довольно-таки шансами, которые, между прочим, можно заметно увеличить. Вот, смотрите, еще в 70-е годы североамериканские социологи вывели так называемую теорию силы слабых связей, которая гласит, что именно какие-то поверхностные и случайные знакомства в мегаполисе зачастую оказываются полезнее тесных связей. Представляете? Исследования показывают, что люди с более широкой сетью контактов куда чаще находят работу, получают более высокую зарплату и добиваются большего успеха. Причем в последний год наблюдается, на мой взгляд, довольно забавный тренд, который заключается в том, что работодатели все чаще и чаще ищут и нанимают сотрудников не в каких-то рекрутинговых агентствах, а в барах, ресторанах и на других социальных мероприятиях.

Ну, то есть случайное знакомство вечером пятницы, например, вполне может перерасти в карьерное приключение. Ну, во всяком случае, аж 42% работодателей признались, что именно таким образом за последний год находили себе кадры. Так что, друзья мои, если этим вечером планируете куда-нибудь отправиться, то можете считать себя не каким-то озорным гулякой, а вполне себе серьезным соискателем. Да. Ну а тем временем в столице уже 17:25, и в ближайшей перспективе у нас Нелли и Келли Роланд, а прямо сейчас Алфавил на Радио 7. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до 99-го километра, на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Нижегородской улицы до Савеловской эстакады, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллионеров.

0: Компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
5: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .FM.
4: Радио 7.
6: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Наверняка же многие подмечали, что славянская мифология и отечественная история частенько становятся вдохновением для писателей. И сегодня расскажу вам о фантастических книгах, где оживают языческие идолы, знакомые с детства легенды подменяют реальность, а роботы переворачивают историю СССР. Да. Но хочется отметить, что между строчками о необычном спрятана актуальная повестка современного мира. Итак, Андрей Рубанов «Мороз по жести». Это история, где славянское язычество переплетается с православием. В Ростове Великом никто не знает, что тихий хиппи по имени Иван – это ожившая статуя святого Иоанна Власатого. Он готовится ограбить музей, дабы воскресить своих братьев-истуканов. Но на его пути встает богиня Мокош. Ради своей цели Ивану придется вступить в схватку с древним злом. Далее Елена Ляпина «Радогащ». Это фолк-хоррор с плясками у костра, шаманскими обрядами. В общем, все как полагается. Если в двух словах, то некая Дарина с группой студентов отправляется в глухомань, чтобы изучить традиции племени кагалов. Ну, а заодно и сблизиться с парнем своей мечты. Но страшные легенды оживают, и путешествие становится смертельной ловушкой. И напоследок Харальд Хорф, Atomic Heart, «Миссия Храс». Это дополненная история от сценариста популярной компьютерной игры Atomic Heart в альтернативном СССР. На страницах этой книги искусственный интеллект, который называется Храс, подчиняет себе всех пользователей и роботов. И люди в итоге превращаются в марионетки. Но пока живы герои-одиночки, способные противостоять машинам, шанс на спасение еще имеется. Ну и все. С литературой на сегодня разобрались. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа – премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы, душ-шарко, современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+. Белая.

0: Управляющий группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: такая свежая, такая волнующая, манящая, да со всех сторон озорная. Знаете, такое ощущение, прямо что не про какую-то чаровницу только что Cool and the Gang пели на Радио 7, а пели они про пятницу как будто, да. Ну, во всяком случае, все эпитеты к ней родимые очень даже подходят, это правда. Ну, а тем временем очередной час подходит к своему логическому завершению. Уже вон без 10:06 пополудни в Москве. Ну и закроем этот час Макареной от Лос Дель Рио. А пока же Ваниль на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами

0: Весь сентябрь заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
10: ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
12: 16+.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
6: Если синоптики не ошиблись, то выходные обещаются быть очень даже ничего в плане погоды. Хотя бы осадков не будет, уже спасибо. При этом завтра до 18 выше 0 на термометрах, переменно облачное небо и ветер не более 7 метров в секунду.
7: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
6: В Москве 6 вечера пятницы. Ну что ж, приступим к новостям в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
8: Привет, Олег. Всем добрый вечер. С момента массового запуска цифрового рубля россияне и компании открыли уже 87 тысяч счетов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За первые 10 дней пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам главы ЦБ, интерес к новой форме денег есть как у граждан, так и у бизнеса, а число открытых счетов увеличивается каждый день. Цифровые рубли стали доступны россиянам с 1 сентября. Они могут открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Она не отменяет и не заменяет их. Историческое событие в области IT. В России по поручению Владимира Путина запустили связь стандарта 5G. Сейчас она доступна в 16 городах. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сразу от всех операторов. Скорость мобильного интернета выше, устройство потребляет меньше энергии. Эксперты подсчитали, ключевым драйвером рынка связи 5G станет не массовый потребитель, а бизнес. Запуск нового поколения связи будет способствовать и развитию городов. Новое поколение 5G – это в первую очередь более высокие скорости и стабильная работа мобильного интернета. Материнский капитал предлагают разрешить тратить для обучения матерей в автошколах. По словам авторов инициативы, именно мамы в основном возят детей между кружками и секциями. Свои права на автомобиль упростят эту задачу. Подчеркивается, что возможности мат-капитала постоянно растут. Сейчас средства можно направить на детский сад, кружки, секции и другие образовательные расходы. 65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. При этом по 7% опрошенных выдают их за определенные заслуги, хорошие отметки или помощь по дому. Некоторые родители считают, что это мотивирует лучше учиться и приучает к труду. Однако отмечают и недостаток такого подхода. Ребенок может перестать помогать без денежного вознаграждения. Согласно данным того же исследования, 6% респондентов дают деньги только по запросу ребенка. Еще 15% все покупают детям сами. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
6: Спасибо, Диана, спасибо, звезда моя. Ждем новые новости в начале следующего часа.

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Так, друзья мои, надеюсь, уже все приступили к лучшей части пятницы. Ну, той, которая, по идее, должна быть наполнена чем угодно, только уж не, простите меня, работой. Все-таки 7:03 пополудни в Москве. Пора бы, знаете, уже и к отдыху приступать. Но даже если вы пока еще какое-то время вынуждены посвятить благородным трудовым порывам, ничего страшного, у вас тоже скоро все случится. Ну и, с вашего позволения, коротко о планах на ближайший час, в которые в обязательном порядке входит игра «Третий лишний», ну а, соответственно, и раздача подарков. К этому мероприятию приступим в ближайшую 10-минутку. Ну а во второй половине часа Филипп Смирнов приглашает нас на небольшой променад столичными околотками. Ну и, конечно же, все это под любимые песни. И далее в эфире Кэлвин Харрис и Сэм Смит. Ну а прямо сейчас послушаем Криса Ри здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Да, все-таки и правда, обещать это, знаете ли, совсем не значит жениться. Вот об этом сейчас на Радио 7 пели Сэм Смит и Кэлвин Харрис. Но, да, опять же, это смотря кто обещает, знаете ли. Например, ваш покорный слуга без доли лукавства дает обещание вручить подарок победителю игры «Третий лишний». И, смею уверить, так оно обязательно и произойдет. Причем совсем уже скоро. Ну, а играть сегодня мы будем на два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Причем, знаете, вот как бы холодно ни было на улице, в бассейне там тепло и уютно, мне кажется. Самое то, чтобы хотя бы ненадолго вырваться из осени. Так что, если вы желаете приобщиться к водным процедурам подобного характера, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то вы в игре. Все просто.

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Никита из Москвы. Никита трудится рабочим на заводе. Ну, точнее, наверное, уже будет уместнее сказать «трудился», потому что все-таки рабочий день вместе с неделей окончен. И можно поиграть, отдохнуть, вот это вот все. Никита, здравствуйте.
2: Добрый вечер,
1: Никита. А вот смотрите, сегодня на календаре так уж совпало. В пятницу два, на мой взгляд, взаимоисключающих праздника. Всероссийский день трезвости и день граненого стакана. Какой вам праздник ближе по душе?
2: Второе.
1: Выберем второе и потом еще и компот. Ну, тогда давайте поиграем по теме граненых стаканов. Вот знаете ли вы, держали наверняка в руках классический советский граненый стакан. Было же такое?
2: Конечно, безусловно, разных объемов.
1: Разных объемов, но самый классический, как мы знаем, имеет 16 граней. Это вот прям эталон стаканов на планете. А вот скажите, пожалуйста, в Советском Союзе стакан с каким количеством граней не производили? 10, 15 или 20?
2: Ну, интересный вопрос. Не производили,
1: ни в коем случае. 10, 15, 20.
2: Так, ну, наверное, 10, 15, 20. Как будто бы самое меньшее.
1: Как будто бы... 10. А что же это вдруг? Что же это? А вот смотрите, вы когда-нибудь играли в квизы?
2: Да, играл, конечно.
1: Вот, ну, там же тоже любой вопрос можно взять по каким-то логическим измышлениям. Вот 10, 15, 20. Давайте так, пойдем следующим путем. Чем отличаются эти числа? 10, 15, 20.
2: Так, ну, 10 и 20... Четные,
1: 15 нечетные. Браво! Смотрите, мы 15. С вами... Не знаю, это я у вас хочу спросить. 15 ли?
2: А? Да, думаю, да.
1: Ну, вы абсолютно верно думаете. Правда. Потому что нечетное число граней создавало дополнительные сложности с симметрией и точностью обработки. Поэтому пытались, конечно, но отказались от подобного лукавства. Поздравляю. Никита, вы отправляетесь в бассейн «Чайка». Прям по-белому вам завидую. Шикарный отдых вам предстоит. Ну, и если вы не против, вернемся к музыке. Договорились?
2: Конечно, обязательно.
1: Спасибо, еще раз поздравляю. Прекрасного вам вечера, выходных замечательных, ну и лучшей музыки на все времена побольше. А она, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Волоколамского, на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, от Сколковского шоссе до Ленинского проспекта, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
6: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Креветки королевские, варено-мороженые. 489 рублей за килограмм при покупке не более 10 килограммов. Гипервыгода в каждой покупке.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
12: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
13: Радио 7.
14: На Семи холмах.
13: 104,7 FM.
15: Вечер на Семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В Третьяковской галерее хранится одна очень яркая осенняя картина «Вихрь» Филиппа Малявина. Он написал ее в 1906 году, и совет галереи приобрел ее с выставки, где ее до этого увидела вся Москва. Это не первая работа ученика Репина в Государственной Третьяковской галерее. Окупка Третьяковым двух ранних работ художника в 1895 году стала поворотной точкой для Малявина. Малоизвестный вольнослушатель Академии вдруг оказался в галерее главного коллекционера России. После этого его имя стало регулярно появляться в газетах и журналах. Биографию Малявина пересказывать не буду, а вот про его последний адрес в Москве расскажу. Но сначала еще немного про «Вихрь». Картина очень интересная. На ней пять крестьянок в цветастых одеждах танцуют на лугу. Если вспоминать контекст революции 1905 года, в картинах других художников больше сфоматичных впечатлений и причесанности, но тут настоящий взрыв цвета. Малявин постарался. Доминируют сочные пламенеющие оттенки. Алый, багряный, пунцовый, а также синий, зеленый, желтый. Издалека женщины в платьях похожи на осенний парк с кленовыми листьями. Настоящая экспрессия. Чтобы добиться такой интенсивности, художник экспериментировал с составом красок. В этом ему помог коллега Игорь Грабарь. Он поделился рецептом, куда вошли венецианский терпентин и копаловый лак. Правда, Малявин добавил слишком много терпентина, это живица, сок ели или лиственницы. И из-за этого красочный слой долго не застывал полностью и в жаркую погоду даже распускался. Реакция на работу была бурной. Одни восхищались, описывая полотно как оглушительную, звонкую оргию красок. Другие, консервативные критики, отзывались скептически. Говорили, будто на холст вылили несколько ушатов краски. Художественный критик Сергей Глаголь отмечал: «Вихрь производил впечатление красивого ковра с огненно-красными, малиново-красными и сине-зелеными пятнами. Краски горят. Долго смотреть на них больно глазам, а все-таки оторваться не хочется. Что-то чарующее».

0: влекущее к себе. Осенью 1920 года, после национализации его усадьбы под Рязанью, Малявин с семьей переехал в Москву. По ходатайству наркома просвещения Луначарского ему предоставили квартиру, которая одновременно служила и мастерской. Адрес – Обухов, переулок, дом 4. Особняк Малявин делил с бывшим обер-прокурором Святейшего Синода князем Алексеем Дмитриевичем Оболенским. В 1922 году переулок переименовали в Чистый, и под этим названием он известен до сих пор. Отсюда Малявин ездил в Кремль, чтобы писать портрет Ленина. Здесь же осталась часть его картин. В 1922 году художник, под предлогом сбора средств на голодающих, уехал в эмиграцию. Жил в Берлине и Париже, умер в Ницце. Варлам Шаламов, который жил в этом переулке в доме 8, написал: «В одном из домов, как идти по правую руку со стороны улицы Кропоткина, есть железная решетка, густая, с каким-то лиственным узором. Среди железных листьев укреплен незвонящий электрический звонок, пуговка, не действующая уже много десятилетий. А близ пуговки надпись «Малявину». Здесь жил когда-то знаменитый русский художник, ничтожная часть работ которого завоевала такую славу Третьяковской галереи».
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
4: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
6: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0.
7: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
8: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар, прайс-прайс.
9: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
0: Радио 7.
13: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Нелли Фуртадо сейчас на Радио 7 пела, мол, я вся такая, как птичка, порхаю, щебечу, да и, в принципе, жизни радуюсь. Вот мне кажется, что это настроение необходимо подхватить, перехватить и обязательно применить к текущему моменту. Ну, все-таки вечер пятница, друзья мои. Грех унывать, вешать носы и вот это вот все. Поэтому улыбаемся и машем все, как мы любим. Ну и, конечно же, делаем это под музыку Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
18: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Вы – владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те,

0: кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Судя по прогнозам, выходные очень даже ничего обещаются быть. Завтра, например, в столице переменно-облачное небо, осадков не предвидится. При этом около 18 выше 0 в течение дня и ветер не более 7 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Ле Конт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера пятницы. А прямо сейчас мы с вами прослушаем выпуск новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Российская экономика в последние 3 года демонстрировала темпы роста, превышающие среднемировые показатели. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС. По словам президента, с 2023 по 2025 год ВВП страны прибавил 10,3%. Путин также заявил, что Россия открыта для новых совместных проектов в промышленности, торговле и туризме. Кроме того, страна готова вместе с партнерами развивать международные транспортные маршруты и участвовать в обеспечении мировой энергетической и продовольственной безопасности. В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Им станет Государственный институт русского языка имени Пушкина. Такой проект приказа подготовили в Миноборнауке, пишет РИА Новости. Центр будет выполнять экспертизу учебных материалов, вести научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания и работать с кадровым резервом. Проект указа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. В колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты. Их будут оформлять бесплатно в проактивном режиме с использованием цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, нововведение очень удобное. Оно делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной. В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами без предъявления бумажного студенческого билета, который при этом по-прежнему можно оформить и использовать, отметил градоначальник. Москвичи призвали пересесть на общественный транспорт в эти выходные. В Дептрансе предупредили, что в субботу из-за осеннего велофестиваля перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. В воскресенье из-за детского велофестиваля движение ограничат на Цветном бульваре. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет закрыт с 8 утра до 7 вечера. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Это были новости в исполнении Дианы Макеевой. Позвольте отметить. Спасибо, Диана.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, 3 минуты назад, как московские куранты 7 раз пробить умудрились, это значит, что вечер пятницы в самом разгаре. Надеюсь, друзья мои, у вас уже получилось отстраниться от всей суеты рабочего дня, да и рабочей недели. В целом, начинаем выходные. Да, ну и чертовски здорово, что делаем это вместе. Надеюсь, всех все устраивает. Ну а коли так, то не вижу смысла что-то менять. Оставайтесь в компании «Радио 7» и далее вместе. Вместе с вами послушаем Ace of Base, а прямо сейчас Дэвид Грей на семи холмах. Добрый вечер.

All That She Wants, или «Все, чего она хочет», по-нашему так получается. Ну и судя по тексту, женщины только всего лишь и хотят, чтобы собирать трофеи в виде мужчин пачками и бросать их чуть ли не на следующий день. Да, такое вот амурное безобразие. Но, опять же, каждый сам волен решать, каким образом личную жизнь устраивать. И если уж что-то бросать, то, знаете ли, сладкую газировку, друзья мои. Да, я вот смотрю, диетологи даже вывели новый термин, кока-кольный животик называется, и появляется вот это лишнее пузико с бочками. Всего лишь за 3 месяца употребления газировки сладкой. Да, достаточно пару баночек в день употреблять, и все, будете принимать шарообразную форму очень даже стремительно. Вот за неделю употребления сладких газировок вы более 2000 лишних калорий в себя напускаете. Так что, не знаю, друзья мои, в конце концов, есть гораздо более интересные напитки. Чай тот же самый, ну или кофейком полакомиться. Да. Но, тем не менее, пока давайте продолжим наше музыкальное пиршество. От музыки Радио 7 никто еще не поправлялся. И далее в эфире Лора Бренниган, а прямо сейчас Эд Ширан на 7 холмах. Добрый вечер.

Дорогая, если ты будешь со мной, то мы вместе будем править миром. Да, вот ни больше, ни меньше. Такие обещания прозвучали в песне «Take That», которых на «Радио 7» послушали. И, знаете, в принципе, можно сказать, это действительно так. Во-первых, вдвоем оно всяко сподручнее мир захватывать. Ну и, как показывают исследования экономистов, например, мужчина, который находится в браке, в среднем процентов на 20 зарабатывает больше, нежели его холостые соплеменники. Так что, действительно, с пирком да за свадебку, и таким образом можно накопить денег, чтобы весь этот мир купить с потрохами. Да. Ну, а вот у женщин, кстати, немного другая ситуация. Да, даже не немного, а диаметрально противоположная. Исследования показывают, что с рождением каждого ребенка барышня в среднем начинает зарабатывать на 3% меньше. Экономисты даже прозвали это штрафом за материнство. И знаете, вот если бы речь шла о каких-то отдельных мужчинах и женщинах, то, да, может сложиться впечатление, что мужчинам брак экономически выгоден, женщинам не выгоден. Но когда двое объединяются в ячейку общества, то и бюджеты, соответственно, как-то складываются. И даже если на 3% меньше получает барышня, а на 20% больше мужчина, то все равно получается семья на 17% приобретает в выгоде. Так что, друзья мои, не такое уж и плохое дело. Это ваша любовь совместного характера. Так что любите друг друга. Ну и не забывайте при этом любить «Радио 7». Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеевна.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до улицы Свободы, на внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы, на Ленинградском шоссе от Панфиловского проспекта до Московского Малого кольца, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Всем удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Radio 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
4: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
4: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. «Содис.ру»

0: Минская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Солтанс на радио 7 пели сейчас, мол, детка, я не могу оторвать своих рук от тебя. Ну и не потому, что ты липкая такая, а потому, что обнимать тебя хочется в перманентном режиме. Знаете, мне кажется, не худшее из возможных желаний, но это действительно так, и даже более того, желание очень даже полезное, потому что те же самые обнимашки давно уже учеными признаны одним из лучших антистрессов, которые придумала природа. Поэтому обнимайтесь как можно чаще. Ну, хотя бы 8 раз на дню, это, по мнению психологов, поможет вам, ну, просто не повредиться рассудком. А если будете 12 объятий в день совершать, то, по мнению ученых, вам гарантирован личностный и эмоциональный рост. Ну, а чтобы процесс объятий был еще приятнее, делайте погромче радио 7. И вообще, удовольствие грозит в этом случае неописуемое. Ну, а тем временем в столице уже 19:40, и далее в эфире Марайя Кэрри, Ричард Маркс и Боб Синклер под занавес. Сейчас здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Эти выходные – музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet

0: Autoplus.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель D4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Слушайте, ну, синоптики вроде бы говорят, что осадков на выходных не случится ни в субботу, ни в воскресенье. Как по мне, неплохо. При этом завтра предстоит перемена облачное небо до 18 выше 0 на термометрах и ветер не более 7 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 8 вечера пятницы. И, с вашего позволения, минутка новостей от Дианы Макеевой. Привет, Диана.
3: Более чем минутка. Привет, Олег, всем добрый вечер. Банк России оставил ключевую ставку на уровне в 14%. До этого регулятор понижал ее 10 раз подряд. Теперь Центробанк взял паузу. От ставки зависят проценты по вкладам, потребительским кредитам и ипотеке. Экономика растет умеренными темпами, отметили в Центробанке. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. Также указано на то, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, а безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, международные наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, в конце сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование состоится с 18 по 20 число. Проголосовать можно онлайн и очно на избирательных участках. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Полеты будут выполняться с 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже поступили в продажу. Стоимость туров начинается от 128 тысяч рублей на человека за 8 ночей. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. Кроме того, с 15 октября прямые рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю планируют возобновить Аэрофлот. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». С сентября водителям нельзя самостоятельно предлагать и навязывать услуги возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный Дептранс. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси. Отмечается, что в Москве сейчас работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Ожидается, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Прекрасных тебе выходных.
4: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: А я бы, знаете ли, еще одну новость в прошедший выпуск добавил. Да, да, ведь выходные, о необходимости которых граждане, трудящиеся всю неделю, твердили, наконец-то свершились. Ну, пусть и не эпохального масштаба, но, тем не менее, событие, причем приятное, да простят меня трудоголики. 20 часов и 2 минуты в столице. Всем привет, здравствуйте, надеюсь, добрый вечер. Ну, вечер пятницы, как ни крути. Все-таки это вам не вечер понедельника, да. Так что давайте отдыхать, выдыхать. Все-таки напряжение прошедшей недели необходимо из себя изжить. И уверен в этом, нам обязательно поможет музыка «Радио 7». И, например, далее в эфире «Тедди Свимс», а прямо сейчас Хелен Фалашададу и группа «Шаде на семи холмах». Добрый вечер.

Тедди Свимс на Радио 7 только что пел о потере самоконтроля, который, как ни крути, случается у всех влюбленных людей. Ну, это эволюционный механизм, потому что если бы мы мыслили рационально, то, мне кажется, человечество давным-давно бы уже попросту вымерло. Серьезно. Так что это абсолютно нормально, влюбляясь, терять голову. Но в меру, опять-таки, потому что иногда это может привести к каким-то терминальным повреждением клинического характера. У психиатров, вон, даже имеется синдром целый этому мероприятию посвященный. Синдром Адель называется, да, в честь дочери великого писателя Виктора нашего Гюго, которая как-то влюбилась в молодого по весу офицера, а тот покрутил с ней интрижку и был таков. Ну и все, собственно, барышня зациклилась настолько, что окончила свои дни в желтом доме, простите меня. Вот спрашивается, надо ли нам такое? Я думаю, ответ однозначный. Вряд ли, как минимум. Так что, друзья мои, любите друг друга искренне, истово, по-настоящему. Но при этом, пожалуйста, до конца с ума не сходите. Он еще пригодится. Ну а тем временем, в столице уже 20.11 и далее на Радио 7 Джеймс Блант и Роберт Майлз. А прямо сейчас Абба на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов.
1: Ну да, получается, прям-таки для фанатов этот уикенд создан. Для фанатов сериала «Секретные материалы». Как по мне, очень недурная многосерийная фильма получилась, которая как минимум напомнила нам о том, что истина, она, знаете ли, всегда где-то рядом. Ну и чем еще откровенно замечательна эта лента, так это своей музыкальной составляющей. Причем не только саундтреками. Много артистов, звезд мирового масштаба, звезд музыки отметились в кадре. Например, Моби. Есть такой артист. Он сыграл самого себя в 17-й серии 7-го сезона. Дэйв Гролл, барабанщик группы Нирвана и фронтмен Foo Fighters, появился в эпизоде 3-го сезона. Его камео было очень коротким, буквально на секундочку в массовке. Но для фанатов шоу это заметная деталь. Да и для Дэйва Гролла тоже, как он отмечал, событие. Майкл Бубле. Опять же, вот до того, как стать всемирно известным певцом, он подрабатывал статистом и снялся в 2 эпизодах 3-го сезона. Ну и, конечно, музыка. Саундтреки. Кого там только не услышишь. Например, Бьорк, группа Foo Fighters, Filter, Питер Гэбриэл, Ник Кейв, Элис Купер, Анкл, ну и Стинг. Да, вот его, кстати, сейчас и предлагаю послушать. Стинг вместе с Асват записали кавер-версию на песню группы The Police, которая звучит в сериале. Ну, а прямо сейчас она же звучит и здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд секретных материалов. Только на Радио 7.

0: о ситуации на столичных дорогах прямо сейчас Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до проспекта Мира и на внешней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Ленинского проспекта. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможные изменения в расписании полетов.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? «Грузовичков Бизнес». Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Риам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
9: ООО «Водоход». ОГРН 1047796094697. Москва. 0+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. «Поди туда, не знаю куда» — это не только классический сказочный сюжет, но и туристическая забава для настоящих авантюристов. Путешествие с неизвестной точкой назначения. Некоторые авиаперевозчики и круизные компании регулярно устраивают акции, продавая или разыгрывая такие секретные рейсы. Путешественники при этом выбирают только категорию маршрута, а конечную точку система сама выбирает случайным образом. Есть даже турагентство, которое продает туры-сюрпризы по фиксированной цене. Место назначения участники развлечения узнают только в момент выезда. А недавно у таких вот путешествий наобум появился новый формат. Его придумали на Фарерских островах. Этот датский вулканический архипелаг с драматическими пейзажами и колоритными деревушками туристы обычно исследуют на автомобилях. Ну и чаще всего ломятся по одним и тем же популярным маршрутам. Местным жителям это надоело. И они стали предлагать гостям новую фишку – навигаторы с предустановленными маршрутами. Все они составлены местными жителями, но не имеют никаких подробных описаний, так что каждая следующая остановка – это всегда сюрприз. Нужно просто выбрать один из вариантов маршрута по ключевым словам и дальше слушаться всех, поверните направо и поверните налево, ну и смотреть, куда же это вас приведет. Туристы попробовали и остались в восторге и от интриги, и от тех малоизвестных локаций, которые в итоге смогли увидеть, доверившись навигаторам. В нынешнем сезоне эксперимент на Фарерах продолжили и даже расширили количество неизвестных маршрутов. Теперь их стало уже не 15, а 45. Появились сезонные, тематические, семейные, гастрономические. Траектории их обещают менять каждый год, чтобы даже у постоянных гостей было ощущение первооткрывателей. Ведь в таком формате скучных путешествий не бывает по определению.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Лемар на Радио 7 пел только что, мол, ах, если бы в этом мире была справедливость, то я был бы твоим, а ты была бы моей. Да, но, знаете, позволю себе не согласиться с предыдущим оратором. Ну, мне кажется, все-таки вселенная, она откровенно справедлива и при этом добра к каждому из нас. И вот если вдруг что-то не получается, например, добиться взаимности от предмета обожания, то, ну, может быть, где-то там, наверху, видят, что не ваше это, ну, не нужен вам такой человек или вот ситуация какая-то, и всячески от этого отводит. Поэтому давайте договоримся. Если вдруг что-то не клеится, ни в коем случае не стоит рвать на себе волосы и всячески вешать нос. Все будет здорово. Я точно знаю. Ну, а также я точно знаю, что далее нам предстоит целый час лучшей музыки на все времена, без пауз и перерывов, и выходные тоже. Впереди 2 дня, между прочим. И на эти пару дней позвольте распрощаться, зато проведете уикенд в компании моего дражайшего коллеги Жени Будяна. Встречайте завтра и послезавтра, каждый день с 8 часов утра. Ну, а мы с вами услышимся в понедельник, как всегда, в 5 пополудни. Пока же. Всем прекрасного вечера, пятницы и бескомпромиссно роскошных выходных. Все, до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J7. Впечатлить друзей.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
4: Если синоптики угадали с прогнозом, а хочется верить, что это так, то выходные пройдут без осадков. Например, завтра в Москве будет переменно облачно, сухо, до 18 выше 0 на термометрах, и ветер не более 7 метров в секунду.
5: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Эти выходные – музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Метеорологи обещают завтра в Москве переменно облачное небо, а вот осадков и вовсе не обещают, дай бог им здоровиться. При этом на термометрах мы увидим до 18 с плюсом, и ветер собирается дуть со скоростью до 7 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 18 тепла, при этом переменно-облачное небо. Вроде бы все должно пройти без осадков.

0: оформления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». В эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.